0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 11-я часть этой истории.
1: Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покается, в нем появилась какая-то ненависть к ним. А кто его осудит? И я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе. Сначала ушел Федор, считая, что если сестра с мужем останутся одни, они скорее примирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. Вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие — в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней и продал имение за полцены. Имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было 5 лет. Аурелий замолчал. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Хотя его мать умерла, когда ему было только 5 лет, он не мог

Дядя умер 12 лет назад от инфаркта. Как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них он узнал, что отец его через 3 года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его, и среди них автора записки, помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», — писал Федор Лермонтов в дневнике. «Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен, а теперь он, наверное, погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей». Так, теперь я все рассказал. Ты сейчас скажешь, что я, сын Фердинанда, трушу, зная правду, избегая близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ними и с его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат, Маргита моя кузина, и Каримский тоже мне родственником приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло бы быть иначе. Если я останусь, то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы оставаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. И еще из-за того, что он подумал бы, будто я хочу, чтобы он дал мне свое имя, которого я лишился из-за бегства отца. О нет! Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит все русское, я ненавижу все польское и никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никужу, прежде чем мы придем в горку, прежде чем я встречусь с Орловскими. У меня нет сил предстать перед ними и не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени и закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. «Аурелий, брат мой!» — проговорил, наконец, провизор. «Ты знаешь, какое желание наполняло сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул.

Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила. Друг, позволь мне тебе сказать, если бы у моей матери было такое желание, и если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все, даже жизни не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я Его люблю и Ему повинуюсь. Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти? Самое прямое. Если мать проявила столько любви к Господу, потому что ее сердце было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы пана Орловского? Она? О! Она была в состоянии молиться, как Стефан. «Господи, не вмени им греха сего!» Ну вот. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь. Мирослав! Послушай, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, и если бы она могла спуститься с небес, она обвила бы шею твою своими руками и сказала бы: «Иди, сын мой, и покрой любовью всю несправедливость. Если ты так поступишь, то докажешь, что достоин моей любви и моей жертвы. И помни, сын мой, что тому, кто умеет прощать, всегда лучше, чем тому, кого прощают». «Прекрати, Мирослав, прекрати!» — отмахнулся молодой россиянин. «Кто уполномочил тебя говорить со мной о том, как бы она поступила? Ты ее даже не знал. Ну да, ты знаешь его, того, кто был всей ее жизнью». «Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся прийти к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца, нет. Мне его жаль от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из-за ненависти к нему. Так что погубила его не жестокость земного отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У него тысячи путей. Кто знает, не привел ли он одним из них отца твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа? Может быть, он смотрит сейчас с небесных высот вместе с твоей матерью на тебя? Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. «Ты не веришь? О, я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить». «А почему ты этому не можешь поверить?»
Разве Бог не любовь? Разве Он не чуден и всемогущ? Это, конечно, так. Но все же... А впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет. Но я должен сказать тебе и другое. Душа моя заблудилась и далеко ушла от Иисуса Христа, до самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. Среди других бумаг мне достался и Новый Завет моей матери. И я прочитал все подчеркнутые ее места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил Его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться Ему я не смог, потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба. И она сделала меня очень несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас Лермонтов отступил. Но я не чувствую, что я уже простил. Я еще не смогу. Послушай, собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы Он тебе помог в этом. И ты увидишь, что так и будет. Идем. Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы, на которые мог быть только один ответ: «Да будет тебе по вере твоей». От развалин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. «Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца. Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир. Ну, а как теперь помочь тебе уйти отсюда?» «Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становятся только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой и мой Господь, которому я отдался, поможет мне».

0: Та же ночь, подслушавшая разговор двоих молодых людей о печальной судьбе одного из них, не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли. В руках Каримского оказалась вдруг связка старых пожелтевших писем, которую он достал из нижнего ящика. Ленточка, связывавшая пачку, распустилась, и на его коленях рассыпались письма. Одно из них он поймал рукой и смотрел на него, как смотрят на вещь, давно потерянную, забытую и вдруг найденную. Известно, что чем неприятнее письмо, тем больше любопытства оно пробуждает в нас. Так было и с паном Каримским. С явным выражением нежелания он начал читать письмо. «Пан Каримский, уважаемый, сказать не могу, ибо нет у меня уважения к вам, которое было у меня до того часа, когда вы мне доказали, как я вас ошибся, как вы злоупотребили моим доверием. Не думайте, что я упрекаю вас. Я знаю, что вы в своем счастье на упреки отца, дитя которого вы погубили, мало обратите внимания. Виноваты не только вы. Я, как отец, тоже лучше должен был охранять свое сокровище и не быть таким доверчивым. Такого греха я, конечно, от вас не ожидал. Я вас не упрекаю в том, что вы надломили сердце моей дочери тем, что дали разлучить себя с ней. Этого и следовало ожидать. Бедная Людмила Боринская, дочь бедного деревенского учителя, конечно, не была подходящей парой для богатого дворянина Каримского. В мире так принято. Но зачем вы лишили ее чести и невинности, единственных драгоценностей, которые и бедную девушку делают богатой? Зачем вы побудили мою дочь к такому позорному греху? В то время, как я пишу эти строки, моя Людмила находится между жизнью и смертью. У меня только одно дитя. И все же я вынужден просить Господа, чтобы Он навеки закрыл ее глаза, которые по вашей вине от стыда всегда должны смотреть вниз. Передо мной же в колыбели лежит маленькое невинное существо, которому она дала жизнь, и смотрит на меня, словно хочет спросить, зачем мне уже заранее предопределен позор и страдания? В чем я виноват, что мне суждено лишиться отцовской любви и заботы? Не думайте, что я пишу вам для того, чтобы напомнить вам о вашем ребенке. О, нет! Я никогда не позволю, чтобы ваш сын принял от вас милостыню, если он останется жив. В чем я, конечно, сомневаюсь. Он слишком рано появился на свет и очень слаб. Но если он останется в живых, я бы скорее до локтей стер себе руки в работе, чем позволил бы ему принять от вас кусок хлеба. Пишу я вам лишь потому, что вы в вашем новом счастье с вашей красивой, невинной и доброй женой, которая не знает, что вы падший человек, поправший великую заповедь, легко можете забыть о своем грехе и никогда не покаяться перед Богом. Поэтому я пишу вам, и советую сделать это. Иначе последует наказание, и счастье ваше кончится. Я был бы вправе проклинать вас, однако я этого не делаю. Но я знаю, что вы не будете счастливы ни в браке, ни с детьми, если Бог вам их даст. Радости у вас с ними не будет. Либо если у вас и будет радость, Бог лишит вас ее именно тогда, когда вам будет больнее всего. И таким образом Он отомстит за вашего первородного, отвергнутого сына. Письмо с почти неразборчивой подписью было написано более 20 лет назад. Рука, писавшая его, давно уже тлела в земле. А что же стало с той несчастной жертвой, о которой в нем говорилось? Когда это письмо в то давнее время дошло до адресата, молодой человек, ослепленный страстной любовью к красивой женщине, прочитал его. Конечно, оно оказало определенное действие. Каримский старался найти обманутую невесту, но он искал напрасно и пришел к убеждению, что она, наверное, действительно умерла, и слабый младенец тоже, и перестал их искать. В собственном счастье мы быстро забываем горе других. И он его тоже забыл. Но потом начались ссоры между супругами. Молодая жена узнала, что у ее мужа до свадьбы была невеста. А люди сплетничали, что он и сейчас якобы поддерживает греховные отношения с ней. Она поверила слухам, оставила его и больше к нему не возвращалась. С тех пор много лет прошло, и человек, читавший сегодня это письмо, уже не был ослеплен страстью. Теперь он увидел в письме то, на что не обращал внимания раньше, на пророческие слова. «В браке у вас счастья не будет, и с детьми также. И если будет, то Бог лишит вас его именно тогда, когда вам будет больнее всего». Разве не так все и вышло? Исполнилось ужасное пророчество. Брачное счастье исчезло, как сон. Любимая дочь долгие годы вынуждена была жить вдали от отца, и теперь, выйдя замуж за Орловского, не могла часто с ним встречаться. А сын? Каримский подпер тяжелую голову руками.
1: «Никуша, мой Никуша!»
0: стонал он. Оголившаяся правда пронзила его, как острие стали. Глаза его прозрели. Больше 20 лет Каримский был падшим человеком. Но он не верил в это и не чувствовал себя виноватым. Больше 16 лет он считал себя страдальцем, с которым поступили несправедливо и который вправе с холодной гордостью отвернуться от людей, осмелившихся прикоснуться к его чести. В мире он вел примерную жизнь и тем доказал, что он безупречен. Да, он сам в это поверил. А теперь старое пожелтевшее письмо, о котором он даже не знал, существует оно еще или нет, показало ему, что он действительно был падшим человеком, погубившим невинную девушку. Он опозорил на всю жизнь своего первенца, если он жив. И что этот сын никогда не узнает отцовской любви и заботы. Верно, что человек, согрешивший против шестой заповеди, никогда не чувствует любви к несчастному доказательству своего падения. Но кровь родная не водится. И иногда заявляет о себе там, где мы меньше всего об этом думаем. Молодой Манфред Каримский знал, что сына Людмилы он никогда не мог привести к Наталье Орловской, даже если Людмила мертва. А ведь это было его дитя. Но и перед миром он этого не смог бы сделать, потому что пострадала бы его честь. Свет не карает заблуждений. Он требует их тайны. Лишь бы все было скрыто. Тогда все хорошо. Каримский, посидев прежде времени от забот о единственном сыне Натальи, вдруг почувствовал горячее желание узнать о судьбе отвергнутого и забытого ребенка. О, если бы он был жив! Ведь если сын Людмилы мертв, то исполнится также угроза отца Людмилы, и сын Натальи умрет. Каримский вскочил. «Надо еще раз приняться за поиски, и я должен убедиться, что он жив, и тогда...» Он сложил письмо, сунув его в карман, и собрал рассыпанные вокруг бумаги. Среди них он нашел еще корешок от денежного перевода, на обратной стороне которого отправитель благодарил за то, что господин аптекарь так долго ждал, и что он рад, наконец, рассчитаться с ним. Бедный человек! Он честно вернул деньги, которые когда-то взял у него взаймы, и благодаря которым он смог приобрести собственный дом. Но когда Каримский сможет вернуть ему то, чего он его лишил? Никогда! Если ты у ближнего своего похитишь пшеницу с поля, то может вырасти другая. И если сожжешь его дом, он выстроит другой. Но если лишить человека чести, доброго имени, стереть улыбку с его уст, то это исправить трудно.

0: Едва рассвело, когда Николай Каримский проснулся, подкрепленный целебным сном. И так как не было никого, кто бы ему в этом помешал, он уже через четверть часа стоял полностью одетый в коридоре. Кругом еще было тихо. Лишь когда он спешил через двор к большому саду, услышал, что работники кормили коров и лошадей. Тишина и одиночество благотворно действовали на юношу. Умиротворенный, он гулял по саду, вдыхая аромат испанской сирени, жасмина, роз и других весенних цветов, которые умелой рукой были посажены вдоль стены крепости. Над искусно посаженными кустарниками Бог сам насадил боярышник, белым цветом которого утренний ветер засыпал сад. Как здесь было хорошо! Николай всегда любил этот сад, который из-за своего сказочного расположения был лучше всякого искусственно заложенного парка. Но такой красоты, как сегодня, молодой Каримский в нем еще не замечал. Когда он был здесь в последний раз, его окутывали осенние туманы, а потом была эта ужасная для него зима. Теперь природа пробуждалась к новой жизни. Но только ли природа? Разве в нем самом не было много нового? Разве он за эту зиму не научился безропотно страдать? Разве не за эту зиму все его золотые надежды и планы на будущее рухнули? Разве перед ним не стояла еще одна трудная задача — без страха смотреть в собственную могилу? Да, много нового было в нем. А самым новым была мысль о потусторонней жизни. «Когда вы увидите природу во всей своей красе, — писал Урзин, — тогда представьте себе, что и наша жизнь за воротами смерти будет такой же свежей, прекрасной, без слез и болезней, полное блаженства, света и красок. И самым чудным в ней будет то, что никакие грозы не нарушат тишину, никакие бури не пронесутся, никакие туманы не омрачат небеса, никакой иней не убьет цветы, ибо весна вечная, неизменная. О, это золотые слова! Как целебно они действовали на больное сердце! Еще раз жить, жить вечно, не истлевать, не распадаться в прах, ибо я живу, и вы тоже должны жить. Повторил юноша в полголоса про себя. Он прислонился к дереву, мечтательно глядя на горные вершины и на заолевшее над ними небо. «Христос умер», — думал он дальше. «А теперь он опять жив и больше никогда не умрет». «Но как сказал вчера Мирослав?» Он умер за тебя и за меня. Поэтому он имеет право даровать мне и тебе жизнь вечную. Проси его, и он тебе ее даст. Вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Точно так, как в зимней природе, кажущейся мертвой, скрыта невидимая сила для пробуждения к новой жизни, которая проявляется весной. Юноша склонил голову, и из глубины его сердца, наконец, после недели борьбы тьмы со светом, вознеслась первая молитва. «О, Иисус Христос, помилуй меня и даруй мне новую, вечную жизнь. Аминь». Ветерок зашумел в цветущей вишне, и одна из ее ветвей наклонилась и коснулась бледного лба юноши. Он почувствовал это нежное прикосновение всем телом. Ему казалось, что невидимая рука навсегда освободила его от страха перед смертью. Он подбежал к ближайшей каменной скамье, сел на нее и, не обращая внимания на росу, достал из нагрудного кармана Новый Завет и начал читать. Он открыл место, где Мария искала мертвого Иисуса, плакала у гроба, а затем ликовала, когда увидела его воскресшим. Юноша ощутил вдруг особую святую радость, какую здоровый человек, далекий от мысли о смерти, никогда не почувствует. Потом он полистал страницы и еще раз прочел, уже не раз во время болезни, прочитанную историю страданий Христа. И снова услышал слова: «Он умер за тебя и за меня». Заря поблекла, и взошло солнце. Занимался чудесный весенний день. Под ласковыми лучами солнца во славу Творца расцветут цветы. Но ни один не будет прекраснее того, который сейчас, напоенный росой божественной благодати, нерешительно раскрывал свою чашечку. Это был цветок первой любви к доселе неизвестному, только теперь познанному небесному жениху. Юноша вскочил, будто и не было в нем той телесной слабости, ощутив непосредственную близость Иисуса, который сам был жизнью. Николай стал подниматься вверх по скале, все выше и выше. Раньше, еще мальчиком, он без труда поднимался на эту отвесную скалу, и не было у него больше радости, как забраться наверх под стены старого замка. Сейчас он обходил отвесные стены, выбирая более пологие места. На первом выступе скалы он остановился. У его ног лежал город. И вдруг он подумал, что так, наверное, Иерусалим лежит у подножия Голгофы. Как это раньше не приходило ему в голову? Каким же трудным был крестный путь за чужие грехи? Что со мной случилось? Как легко я об этом думаю. А раньше не хотел и не мог. Размышлял он про себя. Может быть, от того, что для меня все это было чужим и непонятным? А теперь я в него верю, и мне кажется, будто все это случилось только вчера. Вчера смерть Господа, а сегодня Его воскресение. Спасти род человеческий от погибели Бог действительно не мог иначе, как через смерть Своего единородного Сына. Под гнетом этих мыслей голова юноши склонялась все ниже. Он казался себе очень неблагодарным. Вся его прошлая веселая мирская жизнь без Бога и без Христа тяжким грузом давила теперь его душу. Медленно он спускался со скалы. И вдруг он вспомнил слова: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Конечно, это так. Бог и для меня Сына Своего послал, а я Его не принял. Я мог бы быть чадом Божьим, как Мирослав, а теперь я должник, который даже головы не смеет поднять. Бедная душа, если Иисус Христос пробудил тебя наконец к новой жизни, то немедли прийти к Нему и принять Его дар, шептали еле над головой юноши. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову. Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел Урзина, освещенного восходящим солнцем. «Какая неожиданная встреча для обоих!» «Откуда ты идешь, Мирослав?» — спросил Каримский после приветствия. «Из города, Никуша». «Но ты ведь идешь с другой стороны». «Да, я прогуливался. Но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь?» «О, очень хорошую. Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо. Знаешь, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость. Но теперь...» Николай махнул рукой. «Теперь это прошло. И я еще более несчастен, чем прежде». «Это невозможно, Никуша!» «Но это правда. Расскажи мне все подробно, пожалуйста». Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели, и восходящее солнце осветило их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами: «Я чувствую себя несчастнее прежнего. Я познал истину и осудил сам себя. Я погиб. Я вижу, что все потеряно». «Да, все, Никуша, кроме Иисуса Христа. Действительно, все погибло», — продолжил Мирослав. «Твоя невинность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое честолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь — все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую, вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не принадлежит, и того мы не можем потерять. Ты такой же неблагодарный, каким был я. Но разве ты хочешь оставаться таким? До сего дня ты не принимал Иисуса Христа. Так прими его сейчас и благодари нашего доброго Отца за него. Никуша, дорогой, сделай это сейчас». Провизор встал и опустился около скамьи на колени и, не ожидая, когда друг последует его примеру, начал молиться. Когда он закончил молитву, раскрылись уста глубоко потрясенного юноши. «Господь Иисус Христос, прости и прими меня! О, великий, святой, добрый Бог! Из твоей руки я принимаю этот драгоценный дар и благодарю тебя за него. Я верю, что ты и меня, недостойного, любишь. О, дай мне стать чадом твоим. Аминь». Еще некоторое время они стояли на коленях. Потом встали и бросились друг другу в объятия. Теперь плакал Урзин. Но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они, рука об руку, шли по саду. но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Вдруг Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, где тот дом, где ты проводишь собрания?» «А ты знаешь о наших собраниях?» – удивился Урзин. «Маргита писала мне о них, но не только о них. Она написала мне также, что она познала истину и решила перейти в евангелическую церковь. Дорогая моя сестричка приняла Иисуса Христа раньше меня. Тогда я ее еще не понимал, а сейчас понимаю. И так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба? Ведь орловские — строгие католики. Что они скажут?» На светлое лицо юноши набежала тень. «Каждого христианина ждет борьба. Но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горячей печи. Да, я верю в его любовь. И Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна». «Это верно. Но у нее два брата». «Два? Как это?» «Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой. Земной брат ей поможет здесь, не так ли?» «О, да! Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом?» «Там, напротив. Видишь?» «Как хорошо, что много людей собирается слушать Слово Божие. Они все евангелической веры?» «В основном, да. Но есть и католики». «Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас. Иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть на конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда. А другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было». «Кто в этом виноват, Мирослав? Бедность евангелической церкви?» «Отчасти, да. Если бы евангелическая церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии. Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангелических душах в Подграде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме». «Конечно, так должно быть. Но одна ли бедность виновата?» «Не только. Здесь две причины – материальная и духовная. Недостает любви к Иисусу Христу. Знаешь, было бы больше любви, больше бы делалось для Него». «Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно. Но как любить того, кого не знаешь?» «Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр. Но я осуждаю сам себя, когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби. На эти деньги, если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист». Лицо провизора просветлело, но друг его это не заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частичное питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены, произнес он вполголоса.
1: Что ты сказал? Не были бы оставлены? Николай пылко обнял своего друга.
0: Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда так нужен нам, особенно мне и Маргите?
1: О, нет, но позволь объяснить тебе. Настоящего евангелического викария католическая церковь под Граде не трогала бы. Он был бы под защитой закона. Мне же не сегодня, а завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без признания и разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии.
2: Сегодня вы прослушали чтение 11 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, 7 глава, мы прочитаем слова Иисуса Христа, 13 и 14 стих будем читать. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих читаю, слова Иисуса. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. Мы сегодня будем говорить с вами о двух путях. О пути, который ведет в погибель, и о пути, который ведет в жизнь вечную. Слова, которые вот мы сейчас с вами прочитали, произнес Иисус Христос, когда Он произносил свою Нагорную проповедь. Вообще, если вы хотите понять больше христианства, возьмите, прочитайте дома сегодня Евангелие от Матфея с 5 по 8 главы. Там говорится в начальных стихах 5 главе, что Иисуса Христа на горе окружало очень много людей. И Он, отверши уста Свои, кругу учеников начал учить людей, учеников, и говорил им: «Блаженны, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут сынами Божьими». И там вот эти заповеди о блаженстве. Вы можете посмотреть и подумать. Бог говорит, что счастливый человек, который услышит Слово Господне, и это Слово придет в его сердце, и он поступит так, как говорит Бог. Уверовавшим Христос в этой Нагорной проповеди говорил так: «Вы соль земли, и вы свет этому миру». Важный момент, что верующий человек, который действительно стал христианином, он должен отличаться своей жизнью, поведением в семье, на работе от тех, которые еще не знают Бога. И Христос говорит, что вы свет и вы соль. Это важно, чтобы мы действительно были солью и светом для этого мира. В 7 главе, в 12 стихе Христос говорит интересные тоже слова Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними». Интересная мысль. Вот еще раз давайте подумаем. «Итак, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступайте вы с ними». Как обычно человек поступает со своими ближними? Ну, обычно. Я думаю, что большинство из нас живут по следующей схеме. «Ты со мной хорошо, и я что? И я тоже хорошо. Ты со мной плохо, и я с тобой точно так же». Но интересно, как Христос говорит. Вот вслушайтесь. «Итак, во всем, как хотите, не так, как поступают с вами люди, а как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними». Вот как хочешь, чтобы с тобой муж поступал, поступай так относительно его. Как ты хочешь, чтобы с тобой жена поступала, дети твои, твой отец, поступай так, как ты хочешь. Не так, как порой он поступает или она, а как ты хотел бы. Вот начни поступать так. И еще. В этой Нагорной проповеди Иисус сказал своим слушателям: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и это все земное приложится вам». Тоже интересная мысль. Сын Божий, который знает духовные законы, так вот Он говорит каждому из нас: вот начни искать прежде всего в своей жизни Царство Божьего, и все остальное приложится тебе. Я позабочусь о тебе так, что когда ты будешь искать Царство Божьего, то что есть, что пить и во что одеться, у тебя будет это. Более того, апостол Павел говорит, что «Итак, имея одежду и пропитание, будем какими? Довольными». Как вы видите, больше людей в этом мире довольных или недовольных? Ну, а еще один вопрос. А как вы думаете, вы лично больше довольны или недовольны чем-либо? Ну, вы так сказали, что я так и не понял. Понимаете? Скажите, правда, что мы очень часто бываем недовольными? Правда. Это правда. Но Христос говорит: ты начни. Начни, вот у тебя есть немного, Бог дал тебе. Начни быть человеком довольным. Как мало довольных людей. Как много людей с претензиями к ближним своим, к начальству, к мужу, к жене, к государству. И как мало людей довольных. Довольный человек
довольный, что Бог дает ему. И вот Христос, когда сказал, ищи прежде всего Царство Небесного, Он имел в виду и тебя. Потому что практически пройдет это материальное и настанет духовное. Видимое все временное, а невидимое какое? Вечное. Многие проблемы наши заложены.

Есть царство Сына Божьего. Есть границы этих царств. Есть царь. У каждого царства есть своя конституция, которую ты обязан выполнять, если ты находишься в этом царстве. И все люди этого мира принадлежат к одному из этих, что дальше? Царств. И ты принадлежишь к одному из этих царств. Третьего не дано. Ты принадлежишь. И сегодня мы прочитали текст, где говорится о том, что есть широкие врата, ведущие в погибель. И есть тесные врата, ведущие в жизнь вечную. Так вот, в эти широкие врата и пространный путь, в это царство тьмы, многие люди, по словам Христа, входят. Я думаю, что вот, когда мы говорим о вратах, это акт нашей воли, это наше решение, куда мы пойдем. Вот в любую калитку мы решаем, входить в эту калитку или нет. В эти ворота входить или нет. Вот наше решение. Потому что человек, сотворен Богом, свободный. У него свободная воля. Некоторые говорят, ну почему Господь не сотворил так, чтобы я не грешил? Бог дает возможность тебе, как Его творению, выбирать добро и зло. Решать свою судьбу здесь на земле, где будешь вечность проводить. И ты должен конкретно решиться, где и как ты намерен провести свою жизнь. В царстве тьмы или в царстве Иисуса Христа. Это решение, от которого зависит практически многое в нашей жизни. Когда мы принимаем какое-то решение, мы начинаем действовать в сфере своего решения. Мы приняли решение и теперь действуем. Человек, который принял решение жить греховной жизнью, идти по пространному пути и находиться в царстве сатаны, он, практически принявший решение, начинает жить так. Вы когда-нибудь встречали, вот на воротах написано «Осторожно, злая собака», не? Бывает такая надпись. И мы знаем, что там проблема. Там проблема. Мне интересную мысль недавно сказали. Говорят, что люди до чего додумались. У них собаки вообще нету. Но они пишут «Осторожно, злая собака». И всякого мимо проходящего отпугивает одной уже что? Надписью отпугивает. Человек вообще интересное творение Божье. У него одна проблема есть, это творение Божье. Лукаво сердце человека. И что? И крайне испорчено. И это относится ко всем жителям земли. На другой калитке мы можем найти другую надпись. «Мир входящему». И мы понимаем, что здесь, вероятно, хозяин очень миролюбивый. На одних воротах монастыря была надпись интересная. «Если Бог тебе враг, то кто тебе друг?» Подумай над этим. «Если Бог тебе враг, то кто тогда является твоим другом?» И вот на этих широких вратах, о которых мы сегодня с тобой говорим, есть различные надписи. Я хотел бы о трех из них сказать. Первая надпись, которая ведет на пространный путь царства тьмы, примерно такая. «Живи в свое удовольствие. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Бери от жизни все, что можешь, потому что с каждым днем жизнь твоя приходит к концу, и ты должен успеть нажиться». И подпись «Похоть плоти». Другая надпись, чуть ниже, говорит следующее, что твое счастье только в материальном. И подпись «Похоть очей». И, наконец, третья надпись. «Ты умный человек. Ты вообще исключительная личность. И ты многогранно можешь раскрыться только тогда, когда пойдешь по этому широкому пути. Там тебе масса возможностей». И какова там подпись? Гордость житейская. И смотрите, это цитата из Евангелия. Апостол Иоанн говорит, «То, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот этими надписями и заманивают на этот широкий путь, на этот пространный путь в царство сатаны. Понимаете, очень удобно. Эти надписи находят отклик в нашей ветхой натуре. Дело в том, что когда Адам и Ева согрешили, мы стали все грешниками. Я, ты рождаемся в этот мир грешниками. И чуть позже вот эта ветхая натура находит отзыв в тех надписях. И мы чувствуем, что это наше родное. Чувствуем, что это наше. И мы многие были на этом широком пространном пути. Теперь немножко о пространном пути, о пространной дороге я хотел бы поговорить. Грешникам, которые встали на этот пространный путь, у них нет никаких ограничений. Каждый из них избирает себе определенного идола и начинает служить этому идолу в своей жизни.

Человек сотворен так, что он не может не делать двух вещей. Ты не можешь этого не делать. Не поклоняться и не служить. Вот этого ты не можешь не делать. Любой из тех несколько сотен людей, которые сидят в этом зале, каждый из них чему-то или кому-то поклоняется и чему-то или кому-то служит. И ты не исключение. Писание говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному что? Служи. У тебя нет выбора, поклоняться или не поклоняться, служить или не служить. У тебя нет выбора. У тебя есть выбор только кому. И ты должен определиться. Христос говорит, что этот мир прелюбодейный и грешный. Вы можете просмотреть Евангелие от Марка 8:38. Вот этот путь, там много прелюбодеяния и много греха. Как Библия вообще описывает вот этот путь пространный? Откройте, пожалуйста, Галатам, 5 глава, с 19 по 23 стих просмотрим. Послание к Галатам, 5 глава, слова апостола Павла. Он говорит: дела плоти известны, они очень известны. И, по сути, это пространный путь, описание пространного пути. Вот оно. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, подумай над этим, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. В этом перечне мы найдем также пьянство и бесчинство. Вот то, что встречается на пространном пути. И когда ты пошел по этому пути, ты будешь делать или все, или частично. Но ты не можешь в царстве тьмы жить свято и чисто. Потому что, если ты принял решение жить так, как подсказывают вот эти надписи, ты обязательно будешь жить так, вот как мы прочитали. Когда человек начинает жить примерно вот по этому списку, у него начинаются очень серьезные проблемы, очень серьезные духовные проблемы. Человек сначала начинает только пробовать, кто наркотик, кто пьянство, кто изменять жене, кто воровать. Вначале. А потом наступает момент, о котором говорит апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, с 29 стиха. Вот вдумайтесь, очень серьезный список. Это то, что человека обязательно постигает на этом пространном пути. Они, грешники, исполнены. Понимаешь? Сначала грех делал как бы в удовольствие, а теперь наступил другой момент. Теперь исполненный человек неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства. В одной только Украине делается 1 000 000 абортов каждый год. Это милые женщины убивают своих детей. Распри, обмана, злоречия, клеветники, богохульники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот этот последний стих – это и есть дно греха. Вот смотрите, как тут сказано. Они знают. Внутри совесть – это голос Божий – подсказывает им, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают, но и делающих одобряют. То есть иногда человек делает грех, но знает, это плохо. Совесть мучает. Порой ночью не может успокоиться. Потом пытается договориться с собой, что по-другому жить нельзя, в такое время живем. Кто пытается водки залить это, кто пытается, ну, как-то погасить вот этот голос внутри. Но наступает момент, о котором Писание говорит, человек сожженной совести. Не только делает, но и делающих одобряет. Да правильно сделал, так и надо. Этот изменяет своей жене, а нормально, по-другому нельзя. Этот поступает очень подло с ближним своим, а такое время. Так интересно, как ты его смог обмануть, правильно сделал. Дно греха, когда уже совесть отвергнута, когда человек после мучений внутренних совестью своей наконец заставил замолчать эту совесть и начинает жить, как живет, и одобряет тех, которые поступают грязно. Проблема этих людей, которые стали на путь греха, на пространный этот путь, в чем? Апостол Павел говорит, почему с ними случилось так, что они исполнены вот этих проблем внутри?
Они не заботились иметь Бога в разуме, потому и предал их Бог превратному уму. Это послание к Римлянам 1:28, посмотрите. В чем их была проблема? Проблема их была в том, что надо было позаботиться, чтобы Бог был в разуме, чтобы заповеди Господни были в разуме, чтобы выполнять их, и тогда Бог не предал тебя, тогда ты не пошел. Но проблема, в чем проблема сама? Когда начинаешь заповеди Господни читать и примерять, а их еще и выполнять нужно, тогда ты чувствуешь, что это мешает тебе жить греховной жизнью. Скажите, пожалуйста, вот, например, одна заповедь, я спрашиваю родителей. Хорошая заповедь: почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Так хорошая или нет? Хорошая, хорошая заповедь. Другая заповедь Божья. Мужчины, только мужчины отвечают. Мужья, любите своих жен. Женщины, хорошая заповедь. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Все одинокие сказали хорошо. Понимаете, в чем проблема? Потому что, когда Бог говорит тебе выполнять, это напряжение воли, это надо отречься. Вы только что говорили, что хорошая заповедь — почитай отца и мать, когда вы стали родителями. А ну вспомни себя, когда тебе было 15 и 17. Какая мысль? Вот смотри, что происходит. Это очень важно. Свобода от Бога, от Божьих законов, и вот свобода от всех заповедей – это самая страшная греховная тюрьма. Я эту мысль повторю. Смотри, что получается. Чем больше мы с тобой свободны от заповедей, Господь, и чем больше мы живем свое греховное удовольствие, тем крепче кандалы на наших руках и ногах, тем крепче решетки и крепче двери нашей тюрьмы. Потому что самая крепкая тюрьма – это наше эго, эгоизм. И когда дьяволу удается загнать нас в эту тюрьму, чтобы мы в центре поставили свое «я» и начали служить ему, вот тогда достигнута его цель. Но что на этом пространном пути человек встречает? Римлянам 2:9. Вот вслушайся. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Что грешник встречает? Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Кажется, ну вот посмотрите, простейший пример. Но большинство славянских людей не обременяют себя ни Евангелием, ни посещением церквей. Живут как хотят. Ну, свободы море. Почему же они разводятся? Почему же у них проблемы с наркотиками и пьянством? Почему же они не могут жить в коллективах трудовых? Почему же? Потому что грешник ни с кем не может быть в мире. Он постоянно в состоянии войны, в своей семье, на работе, своими близкими, потому что внутри его идет война. Я читаю один из текстов Священного Писания. «Так как я, Бог, употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне». Понимаешь, какая ситуация? С этого пространного пути Бог постоянно человека зовет. И Бог говорит ему: слушай, брось эту жизнь, вернись на узкий путь. Но ты же уже пожил этой греховной жизнью. Может, достаточно? Может, хватит? Может, уже пришло состояние, о котором Христос говорит? Он пришел отпустить кого на свободу? Пока на этом пространном пути, греховном пути человек живет, и ему нравятся грехи, да больно, да скорбь и теснота, но удовольствие от греха выше, чем мучение от греха, пока человеку не до Бога, абсолютно не до Бога. Он будет идти, и у него две возможности на этом пространном пути. Или то, что сказал Бог, книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Бог говорит грешникам: «Воздам каждому по пути его и по плодам дел его». Или начинает воздаяние Божье преследовать человека. Или второй момент, желательный момент, когда человек, насытившись грехами, приходит и говорит: «Господи, Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Я уже был на этом пространном пути». Блудный сын из притчи Христа, он взял у отца деньги, пошел
промотал эти деньги, пиршествуя очень серьезно, блудил, друзей море, потому что когда денег море и друзей море, как деньги ушли и друзья куда-то делись. Потом пошел голодный, начал искать, где бы перекусить, свинопасом нанялся. Для еврея быть свинопасом – это вершина унижения. И там, сидя у свиней, слушая их хрюканье, наконец сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу я, согрешил я. Согрешил я, Господи, против Тебя и против неба, прости меня». На пространном пути бывают моменты, когда Господь человека ставит в такие условия, дает возможность. Ты хотел грешить? Греши. Но грех твой тебя ведь приведет к твоему банкротству. И во время банкротства ты можешь или покаяться, или... ПРГ очень страна обеспечена. 12 тысяч самоубийств. В Соединенных Штатах 20 тысяч каждый год самоубийств. Люди, которые вообще имеют абсолютно все. Их бедность – наш средний уровень. Но они уходят из жизни. Почему? Потому что грех не только разлагает человека, его здоровье, его семью. Вовнутрь приходит одиночество, чувство вины, пустота приходит. Бессмысленно этой жизни приходит. Почему? Потому что, это Августин Блаженный еще сказал, что душа всякого человека христианка, и она не успокоится, пока не встретится со своим Творцом. Ты не можешь быть самодостаточным. Тебя не удовлетворит в этом мире ничто абсолютно, кроме Бога. Бог хочет, чтобы ты покаялся и пришел к Нему. Из этого царства тьмы приди и скажи: «Господь, я уже нажился той жизнью». Греховные удовольствия приведут тебя к разочарованию. Приведут тебя обязательно к этому. Писание говорит: нет мира нечестивым. Так говорит Библия. Но та же Библия говорит, что если человек не покается, есть гиена огненная, ад, и там будет плач и скрежет зубов, и это навечно. Понимаешь, можешь верить Богу, можешь нет, но проверь свою жизнь. Вот оглянись назад, впереди уже может меньше, чем прожито. Проверь, как она прожита. Придет момент, мы вчера были на похоронах, пришел момент, о котором сказали: человек умер. И обо мне когда-то скажут: он умер. И о тебе тоже скажут: он умер. Понимаешь, как ты прожил эту жизнь? Не прошел ли ты мимо цели? Грех – это взято из греческих понятий. Это когда воин стрелял мимо цели. Говорили: грех, мимо цели прошло. Так вот, не прошла ли жизнь твоя мимо цели? Теперь немного о тесных вратах, ведущие в жизнь вечную. Сказано, что там широким путем идут многие, а тут, говорит, немногие находят его. Эти пути рядом проходят. И можно перейти, это тоже важный момент, как с пространного пути на узкий. Можно с узкого перейти куда? На пространный. Можно тоже. Почему? Потому что Бог говорит человеку: ты решай. Я буду говорить тебе: вот это ведет к этому, вот это ведет к этому, а ты решай, как ты будешь поступать. На воротах, ведущих в жизнь вечную, тоже надпись. Вот она: исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Но есть там и другая надпись: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это слова Христа. Тоже надписи. И тоже ты можешь решить, идти туда тебе или нет. На узкий путь попадает тоже через решение. Человек принимает решение: я буду веровать, я покаюсь, я начну менять свой греховный образ жизни. Достаточно. Я сейчас хочу принять решение служить Богу. Это воля. Наше время – это время безвольных людей, которые, ну, если это принимать решение, это влечет за собой определенные нагрузки, напряжение определенное. Ну, зачем? Пусть как оно идет, так и идет. Но тебе сегодня придется принять решение. Это Пилат еще, когда ему провели Христа, он сказал одну интересную фразу. 2000 лет назад пятый прокуратор Иудеи сказал интересную фразу. Он сказал: что вы хотите, чтобы я сделал со Христом? И они закричали. Что закричали? Распни его, распни, не нужен. И тебе придется сегодня отвечать на этот вопрос. Что ты хочешь сделать со Христом? У тебя есть две возможности. Принять его как личного спасителя, и не только как личного спасителя,
Вот первое, не так сложно покаяться. Хотя иногда и покаяться сложно. Некоторые мне рассказывают, говорят, вот когда наступает момент покаяния, призыв, ноги как будто прилипли к полу, ноги свинцовые делаются, умом все понимаю, сдвинуться не могу. Внутри какая-то страшная борьба происходит. Потому что демоны не хотят, чтобы ты покаялся и спасся. Так вот, у тебя есть возможность или покаяться и принять Иисуса Христа личным спасителем, но это еще не так сложно. Второе, более сложнее, потому что оно во времени растянуто, чтобы он стал владыкой твоей жизни, владыкой твоего сердца. Многие христиане принимают Иисуса как спасителя, но когда он говорит, что я не только спаситель твой, я владыка, а если владыка, я хочу в твоем сердце навести порядок. Я хочу, чтобы ты, покаявшись, бросил грехи, потому что ты каким-то удивительным образом в себе сочетаешь и покаяние, и греховную жизнь. А Бог с этим не согласится. Когда ты идешь к покаянию, да, ты грешник, и мы все грешники были, но когда ты принял Иисуса Христа как личного спасителя, он говорит, я же твой господин. Я не хочу, чтобы ты ходил в эти греховные места. Я не хочу, чтобы ты смотрел порнографию. Я не хочу, чтобы ты жил этой греховной жизнью. Ты должен поменять своих друзей, потому что Богу не все равно, кто твои друзья. Потому что есть один духовный закон, от которого ты не убежишь. Худые сообщества развращают и добрые нравы. Богу не все равно, кто твои друзья. Имей друзей, которые любят Бога. Благочестивых друзей, и ты научишься благочестию. Если ты будешь иметь друзей распутных, они тебя научат распутству. Таким образом, братья мои и сестры, в чем узость этого пути? В отличие от пространного пути, где каждый себе владыка, на узком пути владыкой души становится Иисус Христос. И Писание говорит, смотри, как говорит Писание, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Или еще «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот в чем узость пути. Узость пути не только в том, что когда ты каешься, у тебя начинаются проблемы в твоем доме, неверующие друзья, близкие твои говорят, ну куда ты пошел, и начинается напряжение. Это одна сторона дела. Есть другая сторона дела, что Бог начинает менять твой характер, мой характер. А это уже больно. И потому истинное христианство заключается не только в покаянии, что очень важно, и это первый необходимый шаг принятия Иисуса Христа в свое сердце. Но истинное христианство заключается в том, что Бог начинает менять наш характер. Христос говорит о себе, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Сегодня у тебя будет возможность войти на этот узкий путь. У тебя будет возможность сегодня прийти к Богу и сказать, «Господи, я хочу покаяться. Господи, начинай изменять характер мой, потому что мой характер – это большая проблема для меня и для моих близких. В моем характере очень много проблем». Евангелие от Луки, 13 глава, в 23 стихе. Мы читаем, пришли ученики ко Христу и говорят, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Интересная мысль. Многие что будут делать? Искать и не смогут. Почему? Потому что в этом мире есть такое понятие, как время. Пророк Исаия от лица Господня говорит такие слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его». Смотри, «Ищите Господа, когда можно найти Его». Есть время, когда твое сердце еще не ожесточилось до такой степени, что ты сказал в своем сердце, «А что людям, то и нам». Есть время, когда еще при тебе здравый ум, и ты можешь решить, где будет твоя душа проводить вечность. Есть время, когда Дух Святой стучит в твое сердце и говорит тебе, «Слушай, ну достаточно уже. Милость моя ж не вечная. Есть красная линия, после пересечения которой ты уже не сможешь покаяться. Не сможешь покаяться».
И Бог говорит, ищите, когда можно найти. Призывайте, когда он близко. И дальше идет суть покаяния. Да, оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Проблема многих покаявшихся, что они не оставляют помыслы свои. Мысли греховные, а хочет жить свято, а оно не будет так. Каковы мысли в душе у человека, таковы слова его и такие пути его. И потому я сейчас бы, братья мои и сестры, хотел бы еще последнюю мысль сказать. Я уверен, что уже музыкальная группа приготовила песню. Я хотел бы сказать следующее. К концу веков Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он взял на Себя грех мира, твой и мой грех. Он был распят, и Он воскрес в третий день. И теперь всякий грешник, который хочет вступить на этот узкий путь и войти в Царство Сына Божьего, он может это сделать через покаяние. Ты можешь сегодня прийти во время песни этой и сказать, «Господь, прости меня! Господь, я хочу, чтобы в моей жизни менялось! Мне достаточно уже этого пространного пути! Я хочу, чтобы ты пришел!» А когда Бог приходит в сердце, Он приносит с собой умиротворение и рай в сердце. Таким образом, давайте встанем сейчас. И я просил бы тех, которые хотят покаяться, выйти сюда наперед и совершить молитву покаяния. Уходи с пространного пути, пока Бог зовет тебя. Беги к Нему, потому что Он любит тебя. Беги, иди к Нему, потому что Он даст тебе возможность быть в царстве возлюбленного Сына Своего. Пожалуйста, во время пения каждый грешник, любая грешница может прийти и раскаяться в своих грехах. Бог говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Выслушайте меня внимательно. Придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Итак, пожалуйста, кто хочет покаяться, можете пройти наперед.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Груби.
1: Мы сегодня продолжим наше рассуждение на первое послание к Коринфянам. В прошлый раз мы закончились наши установочные беседы. У нас было таких три беседы. Мы говорили о Коринфе, мы показывали эти картинки, карты, где Коринф находился, его богатое положение, удобное. Там было много разных людей, богатых, было много знатных, разных мастей, можно сказать, философов, умников, поэтов. Все собирались туда, соревновались. И Коринф участвовал вместе с Афином, они соревновались в красноречии. И в философии были люди, которые умели красиво, убедительно говорить. Этим отличался Коринф. Мы знаем, что там еще были у них эсмийские игры, что-то вроде олимпийских. Поэтому, собственно, Павел и палатки делал, потому что когда съезжались спортсмены, не хватало места, он делал палатки, и там же он беседовал с людьми. Мы знаем, что эту церковь основал Павел. Вот в этом языческом, можно сатанинском логове, где, можно сказать, 26, по крайней мере, известных храмов всевозможных языческих. Кроме того, там были, особенно важно для нашего изучения, там были храмы языческие, в которых люди приходили, и были женские культы, где женщины пророчествовали на языках. И считалось у язычников признаком высшей духовности, что они могут разговаривать на ангельском языке с самим Богом на этих языках. Считалось достижение духовности. Естественно, понятно, почему появляется такая проблема с говорением языками. Когда одно отличить одного, с одной стороны, в день Пятидесятницы говорили, с другой стороны, язычники все вокруг говорили, это считалось признаком духовности, а как в церкви, что правильно. Мы об этом будем говорить. И как раз, когда Павел основал эту церковь, мы уже говорили об этом, и он уехал оттуда. И когда он уехал после того, как он основал эту церковь, туда приехали, по всей вероятности, лжеучителя. Мы уже говорили разные варианты, каким образом одна и та же церковь, а она, с одной стороны, избранные святые, крещенные духом, имеющие полноту даров и многое другое, с другой стороны, все вот эти ошибки, грехи, которые существовали в этой церкви, как это может быть? И самое вероятное объяснение этому, что туда прибыли лжеучителя, как брат сегодня говорил, чтобы мы должны быть мужественны, бодрствовать, особенно лжеучениями. Лжеучение чем опасно, что оно, если постепенно уводится по крупицам, и когда человек запутывается, он искренне запутывается, и он делает определенные глупости, но внутри он убежден, что он служит Богу, что это правильно. Поэтому такие вещи, как, например, кто-то имел себе жену, в жены взял жену своего отца, похоже, его мать умерла, он женился на другой, как там произошло, неизвестно, что написано, что Павел говорит, вместо того, чтобы плакать, вы возгордились. То есть вещи, которые происходят в этой церкви, и люди делают, и считают, что они это правильно делают. Мы дальше уже прошли эту часть. Мы говорили, что какая главная проблема, что вот здесь происходит. И мы говорили, что вероятнее всего в эту церковь проникли лжеучения, что-то наподобие гностицизма. Мы говорили, почему гностицизма. Есть возражение, что гностицизм, он появляется во втором столетии. Но с чего-то он должен был начинаться. Мы видим все признаки этого учения. То ли это гностицизм, то ли что-то похожее на это. Но мы видим такие понятия, как, например, что в этой церкви были Христовы с одной стороны, с другой стороны отрицали, предавали анафеме Иисуса, человеческое имя, отрицали воскресение во плоти. В этой, как в гностицизме, есть крайний аскетизм и крайняя вседозволенность. Мы видим, что некоторые ходили в храм, и мы видим определенные вопросы в семье, женился, не касаясь, и многие другие вопросы появляются. И много чего, что происходит в этой церкви, я не буду повторять все аргументы, приводить в том, что, скорее всего, что-то похожее на гностицизм. Даже если и есть у нас доказательство, что это учение стало угрожать церкви только во втором столетии, а Коринфянам, послание Коринфа написано в первом, но мы видим, что Иоанн, апостол Иоанн, уже знал об этом учении, когда он писал, что духа от Бога и духа антихриста, ну, давайте так, всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихриста. Мы когда дойдем до этого, мы будем говорить, почему это важно признавать Христа, пришедшего в плоти, и почему же учителя того времени старались подточить основу, именно то, что он во плоти пришел. Собственно, какая разница, могли бы сказать. Мы то же самое исповедуем, как брат заметил. Ну, мы в духе, а вы во плоти. Есть большая разница. Мы дошли до этого места, и дальше мы говорили, какая главная проблема в Коринфе. Главная проблема, если так уже суммировать, повторяю, я расчет не на то, что вы помните, о чем мы говорили, что такое впечатление, что церкви сформировалась в результате всего этого ложная духовность. То есть они считали себя духовными на основании, на ложном основании, на основании знания, мудрости, дарования и многого другого связано с этими понятиями, у них сформировалось понятие ложной духовности. И Павла, по всей вероятности, они не считали духовным. И Павел обращается к ним с письмом этим. В этом письме он говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными. И он объясняет свое понимание духовности. Не то, что Павел хочет разделить людей духовных, душевных, плотских, но он, поскольку вопрос это возник, он объясняет основу духовности. И он говорит, если просто так сказать, что духовность, она не начинается с того, что вы что-то знаете особенное. Как гностики могли сказать, у нас есть особое знание, мы проникаем в духовный мир, и у нас есть особое знание, и мы духовные, мы свободны от всего. Мы имеем доступ к какому-то тайному знанию. Павел говорит, не в этом дело. С философией можно кое-что узнать.

преданно говорю, вы когда приняли Евангелие, когда вы приняли Духа Святого, который открыл вам вот эту тайну, вот это начало духовности. Он говорит им, я не мог говорить с вами как с духовными. Почему? Потому что ваша духовность начинается не с того, не со знания, не с философии. Она начинается с Евангелия. И он говорит о том, что душевный не может об этом судить, потому что он не принимает откровения от Бога. Духовность начинается с того, что когда мы принимаем Евангелие, когда мы входим в духовный мир, через Евангелие мы возрождаемся, нам становится понятно, мы принимаем тайну Божьего Духа. И духовность начинается с принятия Евангелия, с того, что мы верой принимаем откровение о Боге, о нашем спасении. И Павел об этом говорит, я подробно не буду возвращаться к тому. И дальше он объясняет, что на практике духовность, она доказывается не просто тем, что мы приняли. Но духовный человек – это тот, который принял тайну Евангелия. Духовный человек – это тот, который рассуждает, способен рассуждать о духовном. Помните, мы в прошлый раз говорили? Духовный судит о всем. Духовный судит и о материальном мире, и о духовном, потому что то и другое ему открыто. Теперь он имеет два источника, с которыми он черпает свое понимание, свои решения. Душевный человек знает только материальный мир, жизнь, в котором живет этот мир. Поэтому он не может судить о мотивах и причинах аргументации духовного человека. Так Павел, с одной стороны, как бы углубляет понимание, с другой стороны, он упрощает. Говорит, духовность начинается не с того, что мы много знаем. Духовность начинается с того, что мы вступаем в духовный мир через принятие Евангелия. Итак, он здесь говорит, Евангелие – начало. Оно – начало Евангелия, и оно же проходит через все. И в 15 главе он заканчивает на том, с чего он начинает, что напоминаю вам, братья, Евангелие. И вот теперь он шаг за шагом он объясняет вопросы. Говорит, если вы были духовные, вы бы поступали вот так. И вот на практическом примере духовный – это тот, который поступает по духу. В конечном итоге это определение Павла. И здесь идут эти темы. Духовность и лидеры церкви, духовность и тело, духовность и темные отношения, духовность и свобода, духовность традиции, духовность и дары духа, духовность и воскресение тела. Сегодня наша первая тема – это духовность и лидеры церкви. Давайте посмотрим на сам текст. Написано следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» Итак, начинается эта первая тема, где Павел говорит, «Братья, я не мог говорить с вами как духовным. Скорее вы плотские, младенцы во Христе». И он подходит, если бы вы были духовные, он берет этот первый вопрос – духовность и лидеры церкви. Конечно, о духовности мы можем говорить что угодно, но не приходит нам первое на ум, что духовность выражается в том, как мы относимся к своим лидерам, к служителям, которые находятся в нашей церкви. Павел говорит, что это имеет прямое отношение. Потому как вы относитесь к своим лидерам, будет видно, вы духовные или вы недуховные. Кто-то может возразить. Но как это связано? Но Павел говорит, именно связано. Он показывает это коринфянам, что в том, как они относятся к своим лидерам, в этом, собственно, и проявляется их духовность. То есть Павел говорит, духовность, в конечном итоге, она появляется на практике, в практическом отношении определенным вопросам, определенным принципам. По сути, когда мы поступаем по духу, мыслями говорим, тогда это определяется, что мы духовны. Но смотрите, как Павел начинает. Говорит, братья, я не мог говорить с вами, как с духовными, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком. Если бы я сегодня кто-то к вам лично, или вам лично направлялось это послание, и кто-то предложил, вы знаете, братья и сестры, вам еще я не могу твердую пищу давать. Вам молоко еще пока надо. Большая часть, что значит молоко? Ну, неужели мы не способны? Ты попробуй, как они говорят в английском, try me. Попробую, могу ли я принять? Сказали, ну что нет, ну мы любые вопросы можем рассуждать. И это мы, естественно, мы могли бы обидеться, может быть, слух не сказали, сказали, ну что это за брат такой, считает, что мы плотские, мы не можем твердую пищу.
принимать. Нам нужно

0: молоко.
1: Каждый из нас, хотя мы не сильно хвалим, но про себя-то мы неплохо о себе думаем. Но вот Павел как раз напрямую обращается к Коринфянам и говорит, вам не молоко надо еще. Не доросли вы еще до твердой пищи. Это обидит кого хочешь. Но у Павла нет выхода. И он обращается к Коринфянам, а они должны знать правду, даже если она горькая. И он говорит, вам еще нужно молоко. Мы прочитали эти тексты. Я хочу спросить у вас, почему вы думаете, Павел не мог говорить с Коринфянами как с духовными? В чем причина? Посмотрите, Павел аргументы приводит такие. Потому что вы еще плотские. И вот Павла определение человека плотского. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот посмотрите, это вопрос очень простой. Кажется, если между вами зависть, бывает среди верующих зависть, но мы можем оправдать, это не совсем то, мол, обижают наших. А на самом деле простая зависть. Говорит, споры и разногласия. А кто-нибудь скажет, ну как, бывают такие сложные вопросы, ну как это можно без спора? Он говорит одно, но неправильно говорит, и ты этот говорит, ну мне как-то надо вступиться. Мы начинаем спор, начинается разногласие. Вы знаете, и были вопросы и здесь, в этой церкви, и в другом месте вы слышали, что когда поднимаются вопросы, один говорит так, другой так, а мне явно надо третью точку зрения, ну явно-то не годится. Ну как без разногласий, как без споров, это часть нашей жизни. А Павел предполагает, что можно без споров и без разногласий. А как это можно? В этом-то и проблема. Что те, которые еще младенцы во Христе, не знают, как решить вопрос без спора и разногласий. Только мы вовлечены, неважно какой вопрос. Но если мы вступили в споры всерьез и в разногласии сильно, это для нас знак. Вполне возможно, что я как раз еще не духовный, я не знаю, как это решить без разногласий и спора. А вы когда-нибудь думали, чего дети так громко кричат, когда они играются? А? Я вот думал об этом, действительно, вот когда они играют, они... Я вспоминаю себя, мы тоже так кричали. Вспоминайте себя, да? Потому что дети считают, я так себе объяснил, они считают, что это никто же никого не уважает в этой компании детей. Поэтому кто громко кричит, на того обращает внимание. Если не будет кричать, не заметит, что он хочет сказать. Поэтому каждый старается, чтобы быть услышанным, и они кричат так громко, каждый старается перекричать другого. Они не могут. Давайте будем играть вот это. Вот такие-то правила. Никто его слушать не будет, потому что рядом кричит громче. Поэтому они кричат так, как могут. В конечном итоге слышат только те, которые громче кричат. Это что-то похожее. Павел здесь намекает, что дети так решают вопросы. На самом деле вопросы, если мы понимаем правильно, всегда есть во многих. Я, например... Ну, стыду моему, я тоже был где-то в какие-то разногласия, какой-то спор был вовлечен. С другой же стороны, легче кого-то наблюдать. Я вот смотрю, некоторые споры, нет смысла спорить. И нет смысла в разногласиях. И нам в разногласиях этот имеет одно мнение, другое имеет, и нам нет смысла спорить. То есть на самом деле есть решение. Говорит, если между вами зависть, споры, разногласия, то это говорит о том, что вы плотские. Вы решаете вопросы по человеческому обычаю. Это первый признак. Не важно, что вы знаете. Важно, как вы решаете вопросы практически. Если вы решаете их спорами, разногласиями, криком, и вы завидуете друг другу, то вы еще плотские. Вы еще действуете по мирским принципам. Вы еще не выросли. Твердо жевать не можете. Поэтому даже если хочется знать, что такое 666, в каком виде оно будет накладываться, и даже если у нас есть этот интерес знать это все, и мы готовы на любую беседу, которая объясняет, кто такие орлы, и что такое труп, и как объяснить этот вопрос, они говорят, что мы духовные. Если вопросы, которые мы решаем в церкви, в семье, а мы решаем через крик, через разногласия, через спор. Это говорит о нашем росте. Ибо когда один говорит, я Павлов, а я другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Дальше он поднимает, посмотрите, какие вопросы вы решаете. Вот по каким вопросам они, собственно, разногласия и споры были. Я, говорит, Павлов, а я Аполлосов, то не плотские ли вы? Они спорили, о чем они спорили? Они спорили, наверное, что я Павлов, я Аполлосов. Те, которые Павловы, доказывали, что Павел умнее Аполлоса. А те, которые были Аполлосы, говорили, что Аполлос имеет больше достоинств, чем Павел. И они находили для этого аргументы. И они нашли возможным из вопросов, которые можно было не спорить, можно было объединить и Павла, и Аполлоса, смотреть их вместе. Но они не стали рассматривать их. А они, каждый стоял на своем. Павел говорит, вот то, что в вас происходит, не важно, что вы знаете. Не важно, у вас какие дары, потому что есть понятие, что духовный человек – это когда у него много даров, вот полнота даров. Или что-то другое. Не важно, но как вы решаете вопросы? Со спором, с разногласием, с завистью – это сигнал, вы плотские. Итак, давайте я сделаю повторение. Вы не духовные, вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу. Вы нуждаетесь в молоке. Из чего это следует? Вот вопрос, который мы рассмотрели. Ваши поступки. Между вами зависть, споры, разногласия. Вы поступаете по человеческим обычаям. Ваши слова. Вы говорите, я Павлов, я Аполлосов. Ваши мысли, кто Павел, кто Аполлос? То есть они рассуждают о Павле и Аполлосе неправильно. Вы помните, говорили, что духовный судит о всем. Духовный может рассуждать о духовном. Духовность начинается с того, что мы можем способны рассуждать о духовных вещах. И если мы рассуждаем неправильно, это выражается в наших словах. Мы говорим неправильные вещи. Иначе мы делаем неправильные вещи. Все эти три показателя неправильные поступки, неправильные мысли, неправильные слова – показывают Павлу, что вы не духовные, вы скорее плотские. Точнее, можно так сказать, что слово, которое он употребляет плотские, это созданные из плоти, все созданы из плоти. Но в Коринфе что происходит, что хотя они приняли Евангелие как таковое, они приняли откровение, это верующие, крещенные Духом Святым, освященные во Христе, но у них плотское начало доминирует. Настолько, что они решают вопросы не на основании духовных принципов, которые они открыли, но на основании обычая мирского. Так, первый аргумент. Вы не духовные, вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу. Вы нуждаетесь в молоке. Первый аргумент. Дальше. Смотрите, как дальше идет текст. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил... Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий, есть ничто, а все Бог возвращающий. И посему и насаждающий, и поливающий, есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива. И дальше. Я подам на мне благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Смотрите, о чем Павел дальше говорит. Он им обращает то, что они упустили. Говорит, кто такой Павел? И кто такой Аполлос? Ну подумайте, вы должны, прежде чем спорить, вы должны вникнуть в суть проблемы. Кто такой Павел? И кто такой Аполлос? Чего вы их друг другу противопоставляете? Это только служители, через которых вы уверовали. И при том, каждый, поскольку каждому дал Господь. Обратите внимание, что иногда происходит, и члены церкви, иногда служители вовлекаются, лидеры между собой вовлекаются, и тогда ему еще и члены церкви помогают. А еще когда родственники подключаются, тогда совсем трудно. Но, как правило, родственники всегда подключаются. А должно быть по-другому. Мы не должны решать вопросы, потому что кто кому родственник. Бывает иногда между служителями, если этому служителю не дать, то тот того обошел, а тот того обошел. Так не может быть. Я не могу никого обойти. И меня никто не обойдет. Почему? Потому что у меня есть в теле Христа определенная данная мне мера. Что я могу и что я должен делать. Поэтому моего места никто никогда не займет. Поверьте, и вашего никто не займет. Никто вас не обгонит. Поэтому рассуждение о том, что это только служители. Люди стали определять себя определенным образом, за кем они идут. Здесь Павел говорит, что у духовного человека должна быть правильная оценка его лидером. Что он исполняет свою функцию. Что сами по себе, что у каждого лидера есть свое уникальное место в церкви. И мы все вместе должны помочь и друг другу занять свое место, и лидерам помочь, чтобы они были на своем месте. И никто никого не обойдет. Для каждого из нас достаточно славы в том, что мы делаем. И Павел говорит, что главное сейчас не в лидерах, а тот Бог, который возвращает. В конечном итоге, смотрите, когда они начали спорить, они теряют Божью поддержку. Казалось бы, каждый защищал своего лидера. Но все зависит не от лидеров, а от Бога, который возвращает все. Поэтому, когда люди, мы начинаем спорить между собой, как будто за правильные вопросы, мы теряем свое общение с Богом, но Бог возвращает. И когда мы теряем общение с Богом, дело начинает плохо идти. Совершенно не важно, какой вопрос мы защищаем. Важно помнить, духовные люди должны помнить, что в рассуждении о любом вопросе, в том числе о лидерах, мы не должны перейти эту грань, когда это переходит в спор, крик, разделение. Потому что мы теряем общение с Богом. А от Бога зависит благословение. Поэтому лучше, если мы доходим до той точки, что по-другому нельзя сделать, наверное, выход другой. Нам нужно успокоиться. Иногда в суде гражданском, я несколько раз видел, судья, адвокаты, когда расходятся сильно, как-то было О'Джей Симпсон, когда его 9 месяцев суд шел над ним. Когда лойеры расходились, и судья говорил, вот сейчас вы вздохните, раза 3-4, подумайте, что вы хотите сказать, и только тогда скажите. Нам иногда нужно успокоиться, потому что мы можем отстоять правильные принципы. Но если мы испортим в этом крике, в ярости, в споре, в разделении, потеряем свои добрые отношения с Богом, разрушим эти отношения, то тот, который возвращает дело, не будет благословлять, и дело не пойдет. Поэтому всегда, когда оно доходит до этого накала, надо остановиться, рассуждать о более важном. Кто Павел, кто Аполлос? Посему насаждающий, поливающий ничто, есть все Бог, возвращающий. Мы вот в этом разговоре мы должны помнить, что Бог дает рост, Бог дает благословение. И Павел говорит, духовные люди должны думать об этом. Дальше Павел говорит о том, что посему насаждающий, поливающий ничто, а все Бог возвращает. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Я, поданный мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание. Смотрите, здесь Павел следующие вещи говорит. Что у коринфян сложилось впечатление, а одни становились, я Павлов, я Аполлосов, а некоторые говорили, а я Христов. Обратите внимание, что на первый взгляд кажется, что а я Христов – это самые правильные. Но имейте в виду, что а я Христов, у конца появятся и те, которые предавали анафеме Иисуса и отвергали воскресение тела. Такое впечатление, что те, которые звучали правильнее всего, а Павел дальше, неужели Христос разделился? Что которые, а я Христов. Вот эти, вполне возможно, они были самые опасные. Говорит, я Павел, я Павел, а я Христов, я с самим Господом Богом разговариваю. Мне делать не к другому, мне Господь сказал, я делаю, как мне Господь сказал. Такие люди есть. Говорит, а мне Господь сказал. Я слышал одного проповедника, говорит, а мне Иисус является ночью, разговариваем, и он мне иногда, кто это говорил, даже помню его имя. Он говорит, когда Иисус как-то мне сказал так, а я ему говорю, а где написано, покажи мне. Я не поддался ему. То есть, когда разговор у человека напрямую со Христом, он же не считается ни с кем. То есть, имейте в виду, не заблуждайтесь, не знаю, что человек напрямую со Христом разговаривает, а не думает, что не рассуждает со Христом. Здесь Павел говорит, что говорит, и поливающий, и насаждающий суть едина, духовная позиция о том, чтобы видеть наших лидеров вместе, что они принадлежат одному телу. И вот эти разговоры «я Христов, я Павел», они не полезны, они бездуховны, потому что если «я Павел, а я Христов», это явно что-то здесь непонятно. Если я могу сказать, что «ты Павел, а я Христов», это что-то не то. Со мной что-то ненормально, и с тем, который говорит «я Павел, а я скажу «я Христов», противовес ему. С нами обоими что-то непонятное, потому что духовный человек должен соразмерять духовное с духовным. Все основано на Христе. И Павел, и Аполлос, и это все вместе. То есть всегда в любом вопросе, который вознимает спор и разногласия, есть определенная духовная истина, которую нужно помнить. В данном случае это, что Павел и Аполлос, они принадлежат к одному телу, и все, Бог возвращается. В другом вопросе есть что-то другое. Мы должны анализировать и соразмерять духовное с духовным, прежде чем мы начнем спорить. Но обратите внимание, Павел обращает здесь, что я как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Что интересно, что Павел здесь определяет, что мудрость или достоинство каждого лидера определяется не в том, как красиво он говорит, но насколько верно он исполняет веренное ему служение. Говорит, я как мудрый строитель положил основание, поданное мне благодати. То есть ему Бог дал благодать положить основание. И он это с достоинством выполнил. Поэтому достоинство или мудрость всякого лидера и каждого из нас заключается не в том, как мы красиво объясним это, не в том, как много мы знаем, но мудрость заключается в том, что та благодать, которая нам дана для определенного дела, или тот дар, который Бог нам дал, мы употребляем по назначению. Если Павлу дана благодать заложить основание, он с честью, с достоинством, с радостью, можно сказать, с гордостью, он гордился своим служением, прославлял это служение, он заложил это основание. И его мудрость заключается в чем? В том, что он не стал спорить с благодатью Божью. Он сделал то, что он должен был сделать. Он не стал занимать чужое дело. Он делал то, на что его Бог поставил. И отсюда принцип, что Аполлоса есть свое дело, у Павла есть свое дело. Мы же должны определиться, что мы делаем. Смотрите, представьте себе, мне кажется, оно прозвучит еще более как-то так, ну, глупо, если мы представим себе то, что Павел говорит, другой аналогии. Представьте себе, что мы собираемся, ну, какая-то часть из нас, жить в каком-то большом красивом доме. Несколько семей, я не знаю, ну, возьмем одна семья. И вот этот дом строит. Люди пришли, электрики, пришли столяры, пришли эти сантехники, маляры, и все это все делают. Но потом на какой-то момент нам пошло откровение. И часть семьи присоединилась, говорит, а мы будем идти за электриком. А мы, говорит, нет, столяр, он более умный. Мы будем с ним, мы занимаем его точку зрения. А кто-то пошел бы за сантехником. Вы можете себе представить такую глупость? Это настолько глупо звучит. То есть электрик, сантехник, столяр, все эти люди, они строят дом. Им дано служение, где по мере их дара, их способностей, знаний, они сделают что-то в этом доме. А нам жить в этом доме. И нам не обязательно идти за электриком или столяром. Нам нужно, чтобы все они делали свое дело. И чтобы дом строился, потому что нам в этом доме жить. И это очень важно, потому что если мы начнем спорить, кто важнее для этого дома, электрик или сторель, или сантехник, ничего умного из этого не произойдет, даже если мы большинством проголосуем, что самый важный в доме сантехник. И электрика, и столяра выгоним из дома. Так происходит иногда в церкви. Вот мы стоим, вот брат Вася, он явно прав, мы отстоим его. А Федя и Гриша ушли. Духовный человек должен найти принцип, по которому можно и Гришу, и Васю, и Федю, чтобы они остались все вместе и делали свое дело. Духовные будут решать по-духовному. Не будут начинать споры, будут думать, что мы делаем. Нам нужен электрик, и столяр, и сантехник. Это та же самая иллюстрация, которую здесь хочет сделать Павел. Говорит, что вы делаете? Вы за лидером пошли, тот это, и вы разделили, из этого дом не получится. Это же один дом, вы в этом доме должны жить. Говорит, духовный определяется в дом, который понимает. Чтобы дом построить, нужен и электрик, и сантехник, и столяр. Все эти вместе работают на все. А в конечном итоге, самый важный тот, кто платит за строительство. Мы должны помнить, что отношения с тем, кто платит, мы ни в коем случае не должны испортить отношения. А кто платит? Платит Господь. Кровью платит? Благословением платит? Он дает рост всему этому. Поэтому, рассуждая о всех этих специалистах, мы должны не упустить, что они все нужны для нашего дома, и мы должны не испортить свои отношения с тем, который платит. Потому что все возвращает Господь. Поэтому духовный думает не о том, как отстоять только позицию лидера, он думает, как не испортить отношения с Богом, который дает благословение. Говорит, духовный соразмеряет с духовным. Говорит, как раз Павел говорит, как раз у вас этого нет, потому я не мог с вами говорить, как с духовными. Итак, давайте я сделаю обзор этого. Духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. Что это значит? Что не только служители, они поставлены на дело, они не есть сами по себе те, которые мы просто должны за ними идти. Мы должны понимать их место в этом строительстве. Каждый лидер имеет свое уникальное место в церкви, мы должны это понимать. Они все ценны для церкви. И наша задача – сохранить всех. Вот обратили внимание сегодня, кого у нас нет на собрании? Да? Кто обратил внимание? Славика нет. А как вы обратили, что его нет? А? Ну, как-то не так живо я объявляю, как он, да? А вот у меня это получается. И вот хорошо, смотрите, надо, чтобы в церкви мы сохранили и Петра, и Славика, и Андрея, и других. Думайте, никогда не занимайте. Братья и сестры, научитесь из ошибок. Не занимайте позицию одного какого-то. Нам все нужны. Ни в каком разговоре не участвуйте, который каким-то образом поднимает одного и опускает другого. Всегда говорите, как люди духовные. Как нам сохранить всех их? Они нам все нужны. Если бы сегодня был Славик с нами, у него есть причины не быть, но если бы он был, нам было бы легче. Итак, лидеры церкви сами по себе ничто. Все Бог, дающий жизнь и рост их служению. Мудрые лидеры верно выполняют верное их служение. Поэтому коринфяне рассуждали о лидерах. Я Павлов, я Аполлосов. А как они считали, какой лидер сильнее? Это тот, который красивее говорит. Аполлос отличался красноречием. И коринфяне ценили это. А Павел поворачивает понятие мудрость в другом направлении. Мудрость служителя или лидера, специалиста, можно сказать, в своем деле, заключается в том, что он выполняет не в том, как он объясняет, как он знает, но в том, что он данный ему талант, данный ему благодать выполняет по назначению. Я, как мудрый строитель, по данной мне благодати заложил основание. Вот поэтому определяется мудрость строителя. Это, как бы сказать, если мудрость электрика или сантехника заключается в чем? Что деньги, которые ему дают, знания, которые у него есть, чтобы он исполнил то, чтобы он сделал свое дело хорошо. Если электрик придет и будет просто болтать, объяснять, какие теории электричества, будет объяснять, какие дома он строил, ну, в конечном итоге он свое дело не сделает. Ну, один раз ему так заплатят. Но потом он работы не будет иметь. От того, что он умно может объяснить, почему он не делает то, что он не делает, от этого не прибавится, это глупый специалист. По такой же аналогии, говорит, мудрость лидера заключается в том, что он выполняет с достоинством служение, которое ему поручено, а не в том, как он мудро говорит и сколько много он знает. И говорит, так вот, и вы не духовные, вы плотские. Духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. И если у нас нет духовного понимания назначения, функции, что лидеры делают и кто нам нужен, и если мы готовы отстаивать одного лидера, а второго, ну пусть идет, здесь что-то не то. Я знаю, что это непросто. Для этого и твердая пища, которую надо жевать. Поэтому если мы все будем думать, что нам жить в этом доме, мы защищаем одного служителя, а другой уходит. Но если уходит, а дом-то не будет закончен. Нам все они нужны. Вы знаете, начинаются эти раздоры, споры. Они где-то по домам, на встречах. Кто-то что-то говорит, ты знаешь, он все сказал. Вот так, мы начинаем его поддерживать. А другие другую сторону раскручивают. А иногда из ничего появляется большая беда. Поэтому духовный человек мыслит правильно. И потом, когда идут разговоры нездоровые, он не участвует в этих разговорах, он останавливает их, чтобы эти разговоры не дошли до дел. А дела будут споры, раздоры, крик, которые будут разрушать наши отношения с Богом. А если у нас повреждается отношение с Богом, то он обеспечивает рост. Нет роста, нет благословений, тогда ничего не пойдет. И Павел, смотрите, вот кажется в простых вещах, но как хорошо он все это видит. Смотрите, Павел сейчас начинает следующий вопрос, что духовность человека определяется не в том, за каким он лидером идет и как его лидер строит, но духовность наша заключается прежде всего в том, как мы строим, каждый из вас, каждый из нас, что бы мы ни делали, есть у нас служение, нет служения, видимое, но не виден, маленькое заметно, мы все строим. И наша духовность определяется в том, насколько внимательно мы смотрим за тем, что мы строим. А мы все строим. Мы когда говорим, строим или разрушаем. Когда молчим, мы строим или разрушаем. Когда мы что-то делаем, мы строим или разрушаем. И когда мы ничего не делаем, ни в чем, кажется, не участвуем, мы тоже или строим, или разрушаем. И Павел говорит, духовный человек следит за тем не просто, что его лидер строит. Он следит за тем, что он строит. А вот здесь у каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. От оценки лидеров Павел переходит к нам с вами. И он говорит, но каждый смотри, как строит. Я мудрый, я сделал свое дело. Но важно не то, как я сделал правильно. В конечном итоге важно не как я поступил мудро или не мудро, как лидер.
0: Мы можем увлечься разговорами, как наши лидеры поступают правильно, неправильно, и думать, что мы духовные от того, что мы анализируем или критикуем, помогаем, не помогаем лидерам. Но здесь вы, но каждый смотри, как строит. Вот это определяет нашу духовность на нашем уровне. Строит ли кто из вас на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Павел дальше говорит, смотрите, как вы строите, из каких материалов вы строите. Реальность такова, какую бы вы позицию, какую бы мы позицию ни занимали, мы обязательно или строим, или разрушаем. И вопрос в том, что мы строим, как мы строим, из каких материалов мы строим. Обратите внимание, что здесь Павел говорит. Строит ли кто из вас из золота, серебра, драгоценные камни, дерево, сено, соломы. Видите, между здесь золото, серебро, драгоценные камни, а потом между драгоценными камнями до дерева, сена, соломы еще много строительных материалов. Но здесь как бы пропасть между ними. С другой стороны, подумайте, ну а что, собственно, мы из золота? Кто из золота строит? Откуда у нас это золото? Золото, серебра, драгоценных камней. Ну кто будет так расточительно стройку вести? Из золота, серебра, драгоценных камней или из сена и соломы? Давайте мы порассуждаем, о чем здесь речь? Что он имеет в виду под золотом, серебром и драгоценными камнями? И почему солома и сено? О чем здесь речь? Говорит, наблюдайте за тем, как вы строите, из чего вы строите. Здесь Павел полностью подкашивает наш подход, что мы можем просто быть довольны тем, что вот на стороне шла дискуссия, я на правильной стороне стоял. Я за правильного лидера стоял. Конечно, это не так важно для вас лично. Наша духовность личная определяется в конечном итоге не нашим мнением о лидерах. Хотя это тоже важно. Но о том, как мы строим, что мы строим и из чего мы строим. Я думаю, на этом мы закончим. Аминь.
2: Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Тема прикосновения Господня сегодня проходит как-то красная линия через наше служение. Я также буду касаться ее. Перечитывая Писание, как мы согласились по графику, где-то месяц назад я встретил одну фразу в книге «Исход», которая заинтересовала меня и о которой я хотел бы поделиться сегодня. Давайте откроем книгу «Исход», 8 глава. Книга «Исход», 8 глава, я прочитаю с 16 по 19 стихи. «Исход», 8 глава, 16 по 19 стихи. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в перст земную, и сделается перст мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перст земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Это перст Божий, находим мы указания вот здесь в Священном Писании. Нужно сказать, что все вот эти вот казни египетские, которые Господь посылал на фараона и на весь народ египетский, не были случайными, потому что, совершая их, Господь совершал суд над всеми богами Египта, над всеми теми божествами, в которые верили египтяне, и Он показывал свое превосходство над ними. Какой бы суд ни совершался, Бог показывал наказание, будь этот Бог солнца, в которого они верили, Бог пустыни, в которого они верили, Бог реки Нил, в которого они верили. Бог разрушал все эти идолы. Бог показывал свое превосходство. И помните, с самого начала Господь сказал, что тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку на Египет. Вот это поражение фараона, вот в этой битве, которая была между ним и Моисеем, как раз Господь показал, он единый истинный Бог. И мы видим, что чародеи, когда Моисей совершил вот это наказание, когда эта пыль, когда эта перст земная превратилась в мошек, чародеи своими чарами также пытались это сделать, но они не смогли. И они признали, сказали, это перст Божий, это действительно действие Божие. Они могли сделать предыдущее, хотя мы понимаем, что то, что они перед этим делали, это не были истинные чудеса, это были, как сказано, помните, сатана, он придет однажды с чудесами ложными. Так и чародеи пытались изобразить то, что было перед этим. Но вот это было чудо, которое только Бог может совершить. Потому что сатана может совершать под действием силы ангелов своих, демонов, совершать какие-то удивительные действия в жизни, в мире в этом, но только Бог является Творцом. И вот это чудо творения, когда пыль, когда перст земная была превращена в мошек, только Бог может это делать, потому что только Он является Творцом. И мы здесь видим, что чародеи признали это. Они сказали, это перст Божий. Слово «перст» — это славянское слово, которое буквально означает «палец». Они сказали, это Божий палец, это Его прикосновение, это Бог совершает действия, свидетелями которого мы становимся. Я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали, когда Бог прикоснулся тогда, и эти чародеи увидели это Божье прикосновение, этот отпечаток Божьего пальца, Божьего перста, мы можем спросить вопрос, есть ли у Бога эти отпечатки, которые мы сегодня можем увидеть. Мы можем оглянуться вокруг на нашу жизнь и сказать, что человек оставляет отпечатки пальцев. Мы встречаемся с этим в жизни нашей, и нужно сказать, что вавилоняне еще за 500 лет до вот этого момента, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, за 2000 лет до Рождества Иисуса Христа, они уже использовали отпечатки пальцев. В мягкой глине они оставляли отпечатки пальцев, чтобы это было подтверждением подлинности документа. В древнем Китае мы находим, что они также ставили отпечаток пальца, особенно те люди, которые были неграмотные, которые не знали письменность. Это была их подпись, которую они ставили. Бог удивительно создал человека. На четвертом месяце беременности у зародыша появляются отпечатки пальцев, которые отличают его от любого другого человека, которые делают это дитё уникальным человеком. И эти отпечатки пальцев не повторяются ни у любого другого человека. Именно поэтому мы читаем, что в истории в 1901 году полиция Англии начинает пользоваться отпечатками пальцами для определения личности человека. До этого момента были другие параметры. Замерялся ширина и длина черепа человека, длина ноги его, длина среднего пальца, размер ушей. И вот эти составляющие определяли личность человека. Но в 1903 году полиция столкнулась с таким феноменом, когда два человека с одним именем и с той же фамилией были абсолютно одинаковыми. И все эти параметры, и череп, и ноги, и пальцы, и уши абсолютно были одинаковыми. Кроме одного. Отпечатки пальцев были разные. Когда я вот читал эту историю, я вспомнил текст Писания. Помните, во 2 Коринфянам, в 11 главе, в 14 стихе сказано, что «сам сатана принимает вид ангела света, потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Сатана может сделать так, что внешне человек будет казаться христианином. Со всем внешним благочестием, со всеми внешними атрибутами человек будет абсолютно точно идентичный образу христианина. Но будет что-то отсутствовать. Будет отсутствовать отпечатки, духовные отпечатки пальцев христианина. Вот это что-то уникальное, что есть только у истинного христианина, у этого человека будет отсутствовать. И мы можем сказать, что отпечатки пальцев – это прежде всего свидетельство того, где мы бывали. Отпечатки пальцев мы оставляем на тех местах, где мы были. И это не обязательно греховные места, в которые мы можем пойти или поехать на машине нашей. Это места, в которые мы можем пуститься даже мыслями нашими. Мы всегда оставляем духовные отпечатки пальцев в тех местах, где мы находимся. И Писание называет это помыслами нашими, в которыми мы начинаем отправляться. Если в мыслях наших мы начинаем где-то бродить, мы обязательно там оставляем эти духовные отпечатки. И Писание говорит, Бог сотворил человека правым, а люди пустились в различные помыслы. И Писание говорит, помышления плотские, суть смерть. И как выход из этой ситуации, как выход из этого положения, мы читаем послание филиппийцам, 4 главе 6 стиха, сказано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, что Писание нам открывает. Есть такая территория, которая называется «во Христе Иисусе». И наши помышления должны быть в этой территории. Но иногда происходит, что наши сердца и наши помышления выходят из этой территории и идут куда-то вне этой территории. И Писание говорит, молитва должна приходить на помощь. Все наши желания, все наши стремления, все наше рвение, даже если оно греховное, мы должны в молитве пред Богом приносить, сказать, Господи, вот такой я, Господи, вот к этому я стремлюсь, Господи, вот сюда меня тянет, вот сюда я рвусь. Сердце, о котором говорит здесь Павел, это воля наша, это наше решение. И он говорит, и сердце ваше, и помышления ваши должны быть сохранены во Христе Иисусе. Если вы пред Богом предстоите и молите Его об этом, мир Божий, который превыше даже ваших помыслов, превыше вашего ума, Он сохранит и мысли ваши, и сердце ваше во Христе Иисусе. Другое, что мы находим, отпечатки пальцев, они являются свидетелями того, что мы делаем в этой жизни, к чему мы прикасаемся в этой жизни, что мы трогаем в этой жизни.

заступается за истину. И поэтому, когда мы к Новому Завету подходим, Иаков не случайно говорит там: «Грешники, очистите руки ваши». Он говорит: «Проверьте, где вы оставляете эти отпечатки, к чему вы прикасаетесь в этом мире и в этой жизни». Помните, Иоанн пишет, он описывает нам и говорит: «Я пишу вам о том, что осязали руки наши». То есть буквально к чему мы прикасались руками, о слове жизни, об Иисусе Христе. Он говорит: вот к чему вы должны прикоснуться. Когда Христос явился ученикам после воскресения, помните, что он сказал Фоме? Он говорит: подай перст твой и прикоснись ко мне. Этим самым показывая, к чему мы должны прикасаться и где должны оставаться отпечатки пальцев наших. И поэтому Павел пишет в своем послании, он говорит: я хочу, чтобы на всяком месте произносили мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Но вопрос остается, а как насчет Божьего отпечатка? Все, о чем мы говорили, это были наши отпечатки. А когда перст Божий проявляется в жизни нашей, когда перст Божий касается нас, что это означает? В какой ситуации проявляется этот Божий перст? Мы видим, что волхвы увидели это проявление. Они признали, это Бог прикоснулся в этой ситуации. Когда мы думаем о персте Божьем, первое, может быть, что мы можем вспомнить, мы можем увидеть этот перст Божий, когда смотрим на творение Божие, когда смотрим на эту природу. Помните, как Давид удивлялся? Он говорит: когда я взираю на эти небеса, когда я взираю на луну и звезды, которые ты сотворил перстом твоим, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть сын человеческий, что ты и его посещаешь? Что ты и к нему прикасаешься перстом своим? Что ты и на нем ставишь свой отпечаток? Когда я размышлял вот об этом персте Божьем, его прикосновении, я нашел 5 моментов, когда в жизни нашей проявляется Божий перст. Первое, что мы находим, Божий перст направлен на нашу культуру. Когда волхвы увидели это чудо Божие, когда Бог пыль превратил в этих мошек, это было прикосновение, направленное против культуры и против идолопоклонства египтян. Казнь мошками... Мы находим из истории, что египтяне – это были особо чистые люди. Они особо стремились к чистоте своих жилищ, своего тела. Вы помните, даже из иллюстрации, они брили голову налысо, чтобы чистоту тела сохранять. И когда Бог эту пыль превратил в мошки, интересно заметить, что вот это слово «мошки» в иврите, оно также означает «вшей». И мы не знаем, что действительно произошло тогда. Но представьте себе, когда эта пыль превратилась во вшей, которая была на всех египтянах и на всех их животных. Это коснулось их культуры, которую Бог поразил. Это коснулось Бога пустыни, в которого они верили. Это был Бог Сур. Они верили в этого Бога, но теперь Бог разбивает их культуру. Их жрецы, которые должны были находиться в особой чистоте, когда приносили жертву этому Богу, и эти священные быки, которых они приносили, они должны были целый месяц омываться, приготавливаться к этой жертве. Теперь это полностью рухнуло, потому что Бог поразил их культуру, потому что Бог прикоснулся и рухнуло их идолопоклонство. Перст Божий касается нашей культуры, когда она идет против Священного Писания. И когда мы смотрим сегодня... Когда мы оглядываемся на нас и на современных идолов, нам кажется, что мы чистые. Людям кажется, что они достойные. Людям кажется, что то, что они совершают, то, что они живут, это нормально. Но Божий перст прикасается, и грехи их проявляются, и эта пыль, которая, казалось бы, просто пыль, становится этой грязью на теле. Второе, что я нахожу, Божий перст направлен на наш характер. Мы читаем с вами во Второзаконии в 9 главе, что эти каменные скрижали, которые Бог дал Моисею, они были написаны перстом Божиим. И Божий перст указал все эти заповеди, которые должны касаться нашего характера. Мы должны подумать и сказать: это же заповеди Ветхого Завета, как это к нам относится? Но давайте пройдем по этим заповедям. Они касаются нашего характера. Кто из нас может сказать, что я не имею в жизни своей никакого кумира перед Богом? Кто из нас может сказать, что в моей жизни нет никаких идолов пред Богом? Кто из нас может сказать, что я никогда имя Божие в суе не произношу? Кто из нас может сказать, что у меня всегда один день в неделю посвящен для служения Богу?

Богу. Кто из нас может сказать, что я всегда и во всем почитал родителей своих? Кто из нас может сказать, что мы никого не убиваем, и даже словами нашими? Кто из нас может сказать, что мы не прелюбодействуем, и даже в мыслях наших? Кто из нас может сказать, что мы не крадем, и даже у Бога ничего не воруем? Кто из нас может сказать, что мы никогда не говорили клеветы или лжи на ближнего своего? Кто из нас может сказать, что мы никогда не завидовали и не хотели того, что у другого? Божий перст, он касается нашего характера. Он направлен на наш характер. Третье, что мы можем сказать, Божий перст указывает на наше поведение. Помните царя Валтасара? Он был греховный царь. И вот однажды, когда он пиршествовал, когда он пил вино, он дал приказание: принесите эти сосуды из Дома Божьего. И он взял эти сосуды и начал пить вместе со своими друзьями, женами, наложницами, стали пить вино из этих священных сосудов. И вот является кисть Божия и перстом Божьим надпись на стене, которая говорится: разделено царство твое, ты взвешен и ты найден очень легким. Царство твое будет предано персам и медянам. Перст Божий касается нашего поведения. То, что мы совершаем в жизни нашей, это касается, и помните, как он воспринял это? Написано, колени его задрожали, он в лице переменился, ослабели чресла его. Он понял, что это Божий перст, который показывает на его поведение в жизни. Четвертое, что я нахожу, Божий перст касается нашей совести. Мы читаем Евангелие Иоанна в 8 главе, когда ко Христу принесли эту женщину, взятую в прелюбодеянии. И говорят: вот, по закону Моисея, нужно побить ее камнями, что ты скажешь? И там мы читаем, а Христос молчал и писал перстом что-то по земле. Никто из нас до сих пор не знает, что он писал тогда перстом на земле. Может быть, он писал, что по закону Моисея побить камнями нужно и женщину, и того мужчину, который где-то остался. Может быть, он писал имя того мужчины, которого все фарисеи знали. Может быть, он писал имена этих же самых фарисеев, которые подобный грех совершали, или их имена, которые другие грехи совершали. Мы не знаем, что он писал, но он перстом Божьим прикоснулся к совести их. И когда он сказал: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Это было прикосновение к совести человека. И мы читаем, каждый из них постепенно-постепенно ушел, и они оставили эту женщину. И, наконец, последнее, что нахожу, Божий перст касается нашего состояния. Мы читаем с вами в Луки, в 11 главе, когда Христос изгнал беса из одного человека, и люди стали, фарисеи стали обвинять и сказали: он силою Вельзевула совершает это действие. Он говорит: как сатана может разделиться сам в себе? Как сатана сатану может изгонять? И он говорит: но если я перстом Божиим совершаю это действие, тогда достигло до вас Царствие Божие. Это был тот же самый перст Божий, который пыль превратил в мошек. Это был тот же самый перст Божий, который писал там Валтасару на стене. Тот же самый перст Божий, который писал там на земле. И вот теперь этот же самый перст Божий совершает освобождение человека, разрушает эти оковы сатаны и дает человеку выход из этого греховного положения, дает свободу человеку, чтобы человек был освобожден от власти сатаны и начал служить Богу. Это перст Божий, который прикоснулся каждого из нас и дал нам эту свободу для жизни в Иисусе Христе. Помните, в книге Откровения мы читаем в 7 главе, когда и вышли эти четыре ангела, которые должны были поражать землю. И Господь говорит: не делайте вреда ни земле, ни растениям, доколе я не положу печати моей на чела рабов моих. И там сказано об этих 144 тысяч запечатленных, на чела которых была положена эта печать, которые будут однажды в будущем этими свидетелями Божьими. Но эту печать Божью, это Божье прикосновение перста, Господь сегодня совершает. Он сегодня прикасается к людям, чтобы дать освобождение от греха, чтобы положить на наше чело свою печать. Когда народ израильский выходил из Египта, Господь сказал: помажьте кровью перекладину и косяки дверей. И когда ангел-губитель будет проходить, когда он увидит эту кровь, он пройдет мимо, он не поразит вас. Когда человек сегодня приходит к Богу и просит у него прощения, Господь как бы перстом своим полагает на чело этого кровь Сына Своего.
И это становится знаком освобождения. Это становится знаком принадлежности человека к Богу. Это Божья печать, которая стоит на нас. И мы читаем другой момент в книге, во втором послании к Коринфянам. В первой главе сказано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Божья печать в том, что Он Духа Своего посылает в сердца наши. И когда это происходит, тогда человек становится новым творением. Тогда люди смотрят на этого человека, и как эти чародеи скажут: это перст Божий, это Божье чудо, это Божье прикосновение. Когда человек полностью доверяется Духу Святому, тогда где бы он ни бывал, к чему бы он ни прикасался, отпечатки его пальцев становятся отпечатком Божьим, потому что Господь начинает действовать через него. Последнее, что я хочу сказать, у сатаны тоже есть свои отпечатки. И сатана тоже ставит свои отпечатки на людей. И мы можем найти это описание. Вы помните, во 2 Тимофея идет это описание людей. Сказано: в последнее время люди будут наглы, напыщены, жестоки, Бога не, родителям непокорные, Богу не покоряющиеся. Каждая вот эта характеристика – это отпечаток сатаны, который он ставит на человека. И то, что мы живем сегодня вот в этом мире, это следы сатаны, потому что Писание говорит: он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И культура сегодняшнего общества – это культура смерти и культура разврата. И люди, которые идут вот в этом течении, возможно, сами не сознавая, они позволяют сатане ставить свои отпечатки на себя. Они позволяют, чтобы сатана действовал. Кто-то сказал: пока в мире будут аборты, будут и войны. Потому что нету разницы. И в первом, и в другом случае человек пытается найти свое место под солнцем, устраняя другого. Будь это целый народ, или будь это его собственный неродившийся ребенок. Сатана ставит свои отпечатки на человека. Сатана желает, чтобы человек шел этим путем, который он предлагает. И мы читаем с вами послание Ефесянам в 4 главе. Помните, сказано: не давайте места дьяволу. Эти отпечатки сатаны проявляются, как Павел там говорит, когда гнилое слово выходит из уст наших, когда всякое раздражение, гнев, ярость, злословие, когда это в жизни нашей проявляется, мы позволяем сатане ставить свой отпечаток в жизни нашей. И поэтому мы должны сегодня спросить, мы будем сейчас молиться, чьи отпечатки остаются после нас? Где бы мы ни были, что бы мы ни совершали, всегда остаются эти следы. Всегда остаются эти наши отпечатки. Но что мы совершаем? Позволяем ли мы, чтобы это был Божий отпечаток? Чтобы это было проявление Божьего перста? Или чтобы это было проявление отпечатка сатаны? Нужно сказать, что если мы ворачиваемся обратно вот к этим чародеям Египта, они признали свое поражение. Они признали, что это действие истинного Бога. Потому что когда Бог действует, тогда Он разбивает все чары волхвов. Тогда Он разбивает все отпечатки сатаны. И волхвы признали это. Но вот эта битва между фараоном и Моисеем, она по-прежнему идет в нашем сердце. И мы по-прежнему должны делать выбор. Фараон, написано, ожесточил сердце свое. Он не покорился даже этому действию перста Божьего. А в нашей жизни как это происходит? Мы позволяем, чтобы Бог оставлял свои отпечатки? Или мы позволяем, чтобы это сатана совершал в жизни нашей? И последнее, когда мы будем молиться, я хочу сказать. Наверное, все мы, родители, помним вот этот самый такой важный момент, когда наш ребенок начинает ходить. Когда мы протягиваем ему руку, и он своей вот этой нежной, мягкой ручонкой, он берется за наш палец. Он еще не может даже руку обхватить. Он берется за наш палец, и делает эти первые шаги в своей жизни. Бог, как Отец наш Небесный, Он протягивает к нам перст свой. Он протягивает к нам, как детям, свой палец, чтобы мы взялись за Его руку, взялись за этот перст, чтобы мы шли по этой жизни, чтобы в жизни нашей Его отпечатки проявлялись, чтобы мы были победителем в этой битве, и чтобы отпечаток сатаны никогда не был в нашей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». Мой Господь всегда со мною, можно большего желать. Сомневаться не дерзаю, Он дает мне благодать. Мир святой наполнил душу, дивный свет рассеял тьму. Чтоб не встретилась, я слышу, все ко благу Твоему. Чтоб не встретилась, я слышу, все ко благу Твоему.
2: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие. Книга Бытие, 37 глава, 1 стих, и 49 глава, первые два стиха. Мы читаем. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской, и призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Один из толкователей Библии сказал, что в жизни Иакова можно видеть руку Божию, которая провела его через три школы, а именно школу скорбей, школу Божьего промысла и школу благодати. Мы уже видели положение Иакова во всех этих трех школах. 20 лет, проведенных в Харане, нужда и унижение, а также и смерть любимой жены Рахили, оставили глубокие следы в жизни Иакова. В этот же период времени Иаков пережил чудные доказательства Божьего промысла в его жизни. События в жизни Иакова говорят нам о человеке, который в безвыходном своем положении был избавлен самим Богом. В эти годы Иаков пережил обильную Божью благодать. Изучая жизнь Иакова и его сыновей, записанную в последних главах Бытия, мы находим, что это был период высшей школы скорбей, Божьего промысла и благодати. Хотя Иаков имел много различных скорбей, глубочайшую скорбь он пережил от своих сыновей. Одновременно и промысл Божий наиболее обильно был проявлен в его жизни в это время. Ни в одном месте Священного Писания не проявляется так ясно промысл Божий в жизни человека, как в жизни Иакова и его сыновей. Благодать Божия также проявляется не только в прощении грехов Иакова и изменении его характера, но и в постепенном изменении его сыновей. Вначале мы видим сыновей Иакова в их необращенном состоянии, грубости, зависти и похотливости мстительных мужей. В конце же периода видим их измененных благодатью Божией. Божья спасительная благодать чудно проявилась в спасении Иакова и его сыновей. Из повествования о Иакове мы постараемся увидеть, каким отцом был Иаков. Занимаясь этим, мы должны помнить, что Иаков и его сыновья жили в трех различных странах – Сирии, Ханаане и Египте. Это значит, что он никогда не жил в благоприятных условиях для развития высокого уровня духовной жизни, требуемого Богом в жизни его отцов. Прежде чем мы будем роптать и обижаться на наши условия и воспитание наших детей. Подумаем о условиях, в которых Иаков воспитывал своих сыновей и приводил их к покаянию живого, познание живого и истинного Бога и святой жизни. Из наблюдения над жизнью Иакова как отца мы видим, что его тягчайшей скорбью было поведение его сыновей. Рувим, старший сын Иакова, рано в жизни своей проявил похотливость, которая привела его к одной из самых страшных форм неморальности. Отец помнил и не забыл эту глубокую рану всю свою жизнь, и на смертном своей ложе он привстал и заявил, что Рувим никогда не будет иметь первенство между братьями, потому что он осквернил ложе отца своего. Дети Иакова принесли ему великую скорбь, как в случае с дочерью Диной, которая была обесчещена, и обман и жестокость Симона и Левия, которые своим поведением угрожали жизни всему дому Иакова. Наибольшей скорбью Иакова было предательство его сыновей, любимого сына Иакова, Иосифа, одежду которого, вымазанную кровью, они принесли и показали Иакову, сказав неправду, что зверь растерзал Иосифа. Эта весть окончательно сокрушила сердце Иакова. Мы читаем из 37 главы книги Бытия. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец». События из жизни Иакова учат нас о том, какие великие страдания дети могут причинить родителям своим непослушанием. Молодые люди часто говорят: «Я хочу прожить мою жизнь по-своему, как хочу», забывая, что жизнь наша принадлежит не только нам, но Богу нашему. Не только наша жизнь принадлежит Богу, но она является продолжением жизни наших родителей. Вот почему непослушание так ранит сердце родителей и причиняет им великие страдания. Для того, чтобы не причинить страдания своим родителям и самому не страдать позже в жизни, научись жить для Бога в юности твоей, покорившись Евангелию Господа Иисуса Христа, и Он благословит тебя. Переживания Иакова были отчасти по его собственной вине. Грубое отношение братьев к Иосифу было по причине слабости Иакова как отца. Скудность семейной дисциплины и его крайность привязанности к Иосифу побудили братьев рассчитаться с Иосифом по-своему. Между скорбями Иакова и его грехами существует великая связь. Трудно читать о том, как Иаков держал окровавленную одежду Иосифа и плакал о нем, не подумав о том, что в свое время Иаков стоял перед своим слепым отцом в чужой одежде из козлиной кожи, и отец его, положив руку на Иаков, сказал: «Голос Иакова, а руки Исавовы». Иаков, обманувший своего отца, был более грубо обманут Лаваном, нежели своими сыновьями. Иаков является фундаментом морального и духовного принципа, который мы читаем в 6 главе послания к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но Бог простил грехи Иакова. Своею благодатью Он сделал его новым человеком. Бог прощает грехи каждому человеку, кто в искреннем раскаянии обращается к Богу и уповает на пролитую кровь Иисуса Христа. Изучая жизнь Иакова, мы заметили его слабости, как отца. Но прежде чем мы закончим наши наблюдения, мы отметим его силу, как отца. В 49 главе Бытия описывается, как Иаков собрал вокруг себя 12 сыновей. Престарелый патриарх на смертном одре дает наставление детям своим. Тот факт, что дети его собрались вокруг умирающего отца, чтобы получить благословение, говорит о промысле Божьем в жизни этой семьи. Мы сказали, что наибольшую скорбь Иаков пережил от сыновей своих, но он также испытал наибольшее чувство радости от своих детей. Когда мы смотрим на его сыновей, мы видим причину радости Иакова. Иосиф был первым министром страны в Египте. Он отличил себя своим характером и способностями. Иуда, который был полон ошибок в начале своей жизни, теперь получает наивысшее благословение из всех своих братьев. Из этого небольшого круга сыновей Иакова произошел народ Божий, из которого и наш Господь Иисус Христос по плоти. Да благословит Господь христианских отцов и матерей, дабы они ободрились поступками Иакова в воспитании своих детей для славы Божьей. Да знают наши дети и молодое поколение живого Бога, и да служат они Ему в истине. Да научит Господь всех родителей и детей ходить пред Ним в страхе и служить Ему от чистого сердца. Аминь.
3: Хоть нога порой споткнется, хоть бываю одинок, из скалы высокой льется вечной радости поток.
4: Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем рады выслать вам то, что вам надо. Если вам надо Библию, скажите. Также мы будем рады мои проповеди выслать вам. Книга называется «Сила Божия». Пожалуйста, пишите. Мы будем очень рады слышать от вас. И наш адрес опять Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Поэтическая тетрадь.
2: Мы предлагаем вашему вниманию стихотворение поэтессы Веры Кушнир из ее сборника «Строчки на белом листе».
1: Рождественский декламаторий. Он был обещан нам еще в раю, о нем отец любви благовестил, бросая взгляд на хитрую змею, он ей слова такие говорил: «Я между вами положу вражду, меж грешную женою и тобой, вражду, что родилась вот здесь, в саду, где был поступок сделан роковой, меж семенем твоим, коварный змей, и семенем жены, навек вражда. Оно пройдет свой срок тебя сильней, и разразится над тобой беда. Хотя в пету ужален будет он, ты в голову им будешь поражен».

0: Из Ура вывел Авраама Бог, сказав: «Пойди из дома твоего, исколесишь ты множество дорог, но станешь предком сына моего. Я любящих тебя благословлю, злословящих навеки прокляну. В тебе благословлю людей семью, тобой народ великий я начну. Бесплодной Саре сына подарю, и с ним завет наш снова заключу. От чресл твоих рожденным быть царю, внимай словам, которым я учу». Дрожал старик, не понимая слов, но исполнять их все же был готов.
1: У Иакова 12 сыновей. Прекрасная богатая семья, стадам числа нет, пастбищем межей, вода в колодцах, родниках, ручьях. Отец обетований не забыл, что Бог дал до него его отцам, потом ему, Израилю, повторил, что в нем благословляются все сердца, и он на смертном ложе сыновьям пророческое слово говорил. Иуда, лев, отцом будет царям, и от него законодатели, доколе примиритель не придет и покорится перед ним народ.

Пророк Исаия, темы той держась, сказал, как о свершившемся давно: «Младенец дан нам, славный мира князь, владычество на раменах его. Он крепкий Бог, он вечности отец, советник чудный, сын. Его престол Бог утвердит навек, его венец и царство он от Бога приобрел». Пророческие сроки уточнил в своих писаниях мудрый Даниил, а место исполнения утвердил пророк Михей, когда провозгласил: «Ты, Вифлеем, хоть мал среди 100 сот, владыка из тебя произойдет».

Лет за 700 до исполнения слов через пророка Бог проговорил: «У девы будет сын в конце веков, и назовут его Иммануил». Нить повести вошла в Новый Завет. Евангелист Лука ее поймал с момента, когда в город Назарет спустился ангел и пред девой встал. Мария чистой девушкой была, невестою Иосифа святой, и ангел ей сказал: «Ты обрела пред Богом благодать, Господь с тобой, Дух осенит тебя, и ты зачнешь, рожденного Иисусом назовешь».

0: Легко сказать, сойдет, зачнешь, родишь, и сына Иисусом назовешь. Объяла деву ночи темной тишь. Иосиф, неужели ты поймешь? Но ангел и к Иосифу пришел, когда уже готов был отпустить судьбе на прихотливый произвол, чтобы позор ее не огласить. Бог так сказал Иосифу во сне: «Прими ее, пречистую, прими, она родит от духа сына мне, я плод ее навек благословил». Иосиф понял, принял и не знал ее, пока отцом младенца стал.
1: Свершилось слово, что сказал пророк. Из Назарета в Малый Вифлеем на перепись пошел людей поток. Иосиф и Мария на осле. Она была уже в последних днях, застигнуть роды их могли в пути. Народу тьма, Мария на сносях. Гостиницу не так легко найти. Стучали тут, потом стучали там, везде ответ: «Нет места, полон дом». Нашелся хлев, убежище скотам, и путники остановились в нем. Смущенно дева расстелила плед, прикрыв солому и овечий след.

Звезда струила благодатный свет на хлев, где дева сына родила. На вопль души в ту ночь дал Бог ответ. Земля встречала то, чего ждала. Иосиф, не вполне вмещая все, стоял, склонясь над матерью, женой. Мария трепетно дитя свое

в ночную стражу стерегли стада от нападения хищников лихих. У них огонь, вода есть и еда. Вдруг видят свет на темноте небес и слышат пенье, шум и голоса. Овец пустились прятать под навес, но ангел им явился и сказал: «Не бойтесь, я вещаю радость вам, которая обрадует всю плоть. Пойдите в город, в яслях скромных там лежит младенец, он Христос Господь». Небесный хор пел: «Слава в небесах, благоволение на земле, в сердцах».

Бежать пустились в город сторожа, забыв стада, опасность, даже страх. Искали ясли, где Христос лежал. Пришли, нашли и замерли в дверях. Все было так, как ангел возвестил: Иосиф и Мария и дитя, и ясли, и соломенный настил. Они ж ко дню рождения в гостях. Увидев все, спешили рассказать о том, что было им возвещено. Свидетели Христа не дать не взять в день, когда христианство рождено. Кто слышал, тот дивился их словам. Мария ж все слагала в сердце храм.

Когда же в Вифлееме Иисус родился в исполнение Божьих слов, и Бог над хлевом поместил звезду, ее лучи встревожили волхвов, они с востока двинулись в путь, толкуя звезды, как бывало в старь. Поняв звезды над Вифлеемом суть, под ней родился иудейский царь, они с дарами царскими к нему пришли, когда царь Ирод замышлял убить младенца. Поклонясь ему, домой пошли, хотя их Ирод ждал. Они искали, и они нашли. Христа находят мудрые люди.

И дальше нить спасения идет. Ей не было начала, нет конца. Мы засекли на ней наш эпизод рождение сына, вечного отца. Мы вместе с патриархами ждали его рождения, взор направив вдаль. Пророков слово прочитав, учли. Над исполнением подняли вуаль. Мы ангелов видали торжество и пастухов смиренье и восторг. Мы празднуем Христово Рождество. Поет земля, поет небес простор. Мы поняли, у нас по телу дрожь. А ты поверишь, примешь ли, поймешь?

в ту ночь. В ту ночь, когда на небе Иудеи звезды таинственной нездешний свет горел, слепец перевернулся на постели. Ему приснилось вдруг, что он прозрел. В ту ночь, когда до пастухов у стада донесся звук небесных голосов, глухой во сне дрожал от звуков града. Ему приснилось, что он слышит вновь. В ту ночь, когда в хлеву в объятиях мама, младенец льнул щекой к ее щеке, во сне калека шевелил ногами, ему приснилось, он бежит к реке. В ту ночь, когда над только что рожденным Мария нежно наклонила стан, презренный улыбнулся прокаженный, ему приснилось, что он чистым стал. В ту ночь, когда в руках пречистой девы младенец царь внимал ее устам, во сне еще не согрешившей Евы блуднице снилось, что она чиста. В ту ночь, когда в убогих яслях лежа небесный сын глядел на звездный свет, в холодном сне уже на смертном ложе больному снилось, что могилы нет.

несчетно темной ночью. Верблюды шли вперед неутомимо по каменистой и песчаной почве, пересекая реки и долины. Три седока, три мудреца с востока настойчиво животных подгоняли. Слова живые древнего пророка им дивное событие предсказали. Родится царь в далеком Вифлееме. Они его рождения ожидали. И вот звезда зажглась на черном небе и поманила их в глухие дали. Они нашли того, кого искали. Ничто в пути их не остановило. В улыбке хитрый Ирод зубы скалил, с докладом во дворец просил зайти он. Они ж ушли окольными путями, довольные, счастливые, как дети. Не так ли и теперь бывает с нами, когда мы ищем Господа и встретим? Глупцы идут дорогами кривыми, где бури воют, злые ветры свищут, звезда манит, горит во тьме над ними, но только мудрецы Иисуса ищут.

короток путь. Короток путь от ветки до земли. Осенний день печален, сер и мглист. Безжизненно, как будто из петли, сорвался и упал на землю лист. Момент разлуки был неуловим. От ветки отломился черенок, как будто бы незримый херувим слегка его коснулся, дав толчок. И ветер, как прозрачный парашют, понес к земле плавней, чем два крыла, и лист забыл родных ветвей уют, забыл, какую жизнь его была. Он перешел в иное бытие, отдался измерениям другим. Так кончу я здесь странствие свое. Дух запоет освобожденье гимн. В какой-то день, осенний может быть, мне Бог на это света не пролил. Я оторвусь от жизни, чтобы жить. Короток путь от ветки до земли.

как ультиматум мне беспрекословный. Как ультиматум мне беспрекословный, смерть в мои двери четко постучит, пред нею богословие, пустословие не остановит и не защитит. Спасет пред ней одно — святая кровь, единое святое искупление. Не просьбы и не крик до исступления, а крест, венец терновый и любовь. Какими увлекались мы речами, они журчали горными ручьями, а горизонт скрывала гор гряда. Но кто-то был за дальним небосклоном, манил к себе сквозь тусклую заслону, как точка в темном небе, как звезда.

Как точка в темном небе, как звезда, которой нету ярче и точнее, так наша жизнь идет через города, по всей земле, по собственной траншее. Нам жолоб дам, чужие желоба, стараюсь не влезать и не тесниться. Чужое мне мерещится и снится, но то чужое не моя судьба. Я истину познал, и она во мне живет, я больше не один, хоть путь мой явно ею обусловлен. Ведь муж с женой в одном кольце живут и делят слезы, радости и труд. Кольцо, в котором тесно, но не больно.

Умчится вдаль, уже не уловить тот поезд, на который опоздали. Наш путь земной не сможем повторить. С ним нужно быть быстрей, чем с поездами. Проклятые вопросы разрешить, спеши сейчас. Зачем? Куда? Откуда? Где был когда-то? Где когда-то буду? Назойливое быть или не быть? И есть ответ. Его найти нетрудно. Он не сокрыт создателем подспудно. Им нужно только очень дорожить и очень ждать вечного спасения. Искать его, как тайну обитания, тот вечный смысл, которым нужно жить.

0: тот вечный смысл, которым нужно жить, перед которым все теряет силу. Ищи его, как жизненную нить, и без него не принимай могилу. Сметай с пути, что может тормозить насущнейший у человека поиск, как снег метет перед собою поезд, чтобы домчаться, довести, дожить. Как женщина все комнаты мила, пока из отдаленного угла не показалась ценная монета. Так ты мети все с твоего пути, что суть мешает уловить, найти.
1: О, как кратка, ничтожна наша жизнь! Проникнуться бы нам вот этой мыслью, не браться строить жизни этажи, а устремиться в поиски за смыслом, открыть страницы книги бытия и прочитать, что было от начала, когда земля еще во тьме молчала, а в замысле уж были ты и я. И время было там засечено, тебе и мне отсчитано оно, начерчено в пределах сроков жизнь, и смысл ее заложен в тех пределах. Ищи ж его настойчиво и смело, успей во время данное вложись.
0: Вы слушали радиопередачу «Поэтическая тетрадь».
1: Вашему вниманию были представлены стихотворения поэтессы Веры Кушнир.

0: Передача подготовлена студией WMNB города Сакраменто. Ведущие Валентина Висина,
1: Игорь Воронов.
0: Звукооператор Владимир Тарянник.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Рванулась Аня назад к берегу, а ног-то и не чувствует. Кореньями они уже напрочь переплетены, а потому и не слушаются. И как ни пытается ослабить путы, чем энергичнее они сбрасывают их с себя, тем плотнее сжимаются они, лишая движения и увлекая ее в глубину пруда. Но где же Коля? Беспомощно оглядывается она на берег. Паника и недоумение. Она ведь знает, что он должен спасти ее. Так было тогда, тем летом. Почему же его нету до сих пор? И, наконец, догадалась. Да ведь это во сне. Сон это мне. Надо только открыть глаза, и все пройдет. И действительно проснулась. И первое, что видит, те же метущиеся солнечные блики над собой. Тщетно силится Аня отделить сон от яви. То ли это пруд перевернулся вверх дном, то ли она уже у водяного на дне пруда, что зайчики пляшут уже над ней. То ли чудится ей все это еще во сне. Медленно переводя взгляд с потолка на стены, увидела дремлющую за столиком незнакомую женщину. И тут же в памяти всплывает женский крик: «Гляди-ка! Тут след волчий!» И следом ее мягкий, ласковый говор. Последнее, что слышала Аня: «Будем, будем жить, красавица!» А, значит, эта женщина ее подобрала там, у дороги, и теперь ухаживает за ней. На дворе уже вовсю другой день, не тот пасмурный, с его страхами и отчаянием, а солнечный, с обещаниями светлой радости. Главное, грудь не теснит, как тогда, и даже некая легкость в душе. Но где она находится? И сколько времени провела здесь? И это ее спасительница? Кто она? Видать, немало повозилась с ней. Вон как умаялась, что аж за столом уснула. Вопросы один за другим роем проносятся в голове. Аня тревожно оглядывает незнакомую обстановку, и лицо ее вновь озаряет улыбка. Через дверной проем в другой комнате виден шкафчик, а она хорошо знает, кто мог изготовить такую красоту. Стало быть, она на заимке, где работает ее свекор. Года 3 назад она была здесь с Колей. Слава Богу, она не в милиции. Выходит, Господь не только освободил ее от Никиты и уберег от волчьей стаи, но еще и послал вот эту женщину. А это значило одно. Ее молитвы дошли до Бога. И теперь, раз она на заимке у тяти, так она называла своего свекра, то ей уже ничего не страшно. Покой и даже радость от осознания безопасности на время заслонили с собой другие вопросы. Возблагодарив Бога, Анна тихонько, чтобы не разбудить спящую спасительницу, откинула одеяло в намерении встать на колени и помолиться. Но дальше не смогла даже пошевелиться. То есть руки она чувствовала, ноги нет. Попыталась повернуться и не смогла. В страшной догадке ущипнула себя за икры. Тщетно. Ног будто и не было. Догадка подтвердилась. Аня вспомнила, как отползала, помогая себе руками, когда ее оставили волки. Значит, они отнялись у нее еще там, на дороге. Ужас! Смертный ужас медленно леденил душу. И, заломив руки за голову, она стиснула зубы, чтобы сдержать рвущийся из груди стон. «Как же я теперь? Надо ведь за Митюшкой идти. Мама же там. Господи, что ж теперь будет-то? И в отчаянии закаталась головой по подушке. Но каким бы сильным ни было отчаяние, тут же замерла и плотно сомкнула веки, увидев, как встрепенулась ее спасительница. Оно и правда. Зачем отягощать своим горем чужого человека? Может быть, у нее и своей скорби не в проворот. А женщина сразу кинулась поправлять сброшенное Анной одеяло. «Аня, деточка, ты проснулась? Ты слышишь меня? Можешь ответить?» Повторила несколько раз, не переставая гладить ее руки. Аня не отвечала. Не могла ответить. Столь неожиданно свалившаяся беда заполонила ее существо, отторгла от реальности, сконцентрировала на одной единственной мысли: «Что теперь будет?» И речь этой женщины вновь, как и там у дороги, доносилась откуда-то издалека. И сами слова будто обращались вовсе и не к ней. Она не пыталась вникнуть в суть вопросов и не воспринимала их, а лишь мысленно взывала к Богу. «За что, Господи? Ты избавил меня от Никиты, сделал так, чтобы пощадила волчица. Неужели это для того, чтобы пришел такой конец? Кому я буду нужна, калека? Господи, почему я должна страдать за чьи-то козни?» Она видела себя невинно пострадавшей, понесшей несправедливое наказание. Горечь и обида никогда еще в жизни не овладевали ею с такой силой. Казалось, весь мир стал чужим, враждебным. В эту минуту душевной немощи вдруг отчетливо расслышала взволнованный шепот женщины: «Не допусти, Господи, смилуйся!» И все, больше ни слова, только нежное, легкое прикосновение ее рук. Аня чуть-чуть приоткрыла глаза и сквозь опущенные ресницы увидела, что ее спасительница плачет. И мгновенно залилась краской стыда. Чужой ей человек просит Бога за нее, а она сама осмелилась укорять его? Не сказано ли в Писании: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо? Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И еще больше ужаснулась. Теперь уже от мысли, что позволила себе забыть отеческую заботу Господа. Ловко же дьявол обольстил жалостью к самой себе, что забыла главное. Всем верующим в Господа дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. «Прости меня, Господи!» – прошептала Аня и интуитивно прижала щекой к руке Галины. «И вы меня простите!» «Что? Что ты сказала?» Вздрогнула Галина от неожиданности. «Ты сказала: простите, да? Так за что я должна простить-то тебя, деточка?» «За то, что я доставила вам столько хлопот», чуть отстранившись, тихо сказала Аня. Затем, приподнявшись на локоть, посмотрела ей прямо в глаза и уже яснее и отчетливее: «Скажите, вы ведь врач?»
1: «Это ж почему ты так решила?»
0: «Мне кажется, что я это от кого-то услышала тогда, и потом вы так ловко укутывали меня, я это тоже сейчас вспомнила». «Ну, в общем-то, да, я врач. Правда, теперь уже бывший. Врач-педиатр Галина Петровна Панина». Грустно усмехнулась Галина. «А вот и нет. Врачей бывших не бывает», серьезно сказала Аня. «Знаете, а это ведь Бог послал вас ко мне. Я просила, и Он послал. Я верю в это, а вы? Вы верите, что это Он? Вы верите в Бога?» В ее голосе, интонациях слышалась лишь искренняя, утверждающая благодать.
1: Тоже Галина увидела и в ее огромных, влажных от слез глазах, и, чуть поколебавшись, легонько сжала ей руку.
0: «Я, в общем-то, я не могу сказать, что я верующая. Ну, предположим, как ты...»
1: Улыбнулась грустно и заботливо уложила Аню обратно на подушку. Опытный врач Галина почувствовала еще и тщательно скрываемые Ане физические страдания.
0: «Я, понимаешь ли, никогда не держала в руках Библию, не знаю даже, как она выглядит, но в Бога верю. Как же не верить, да? Поэтому мы и успели к тебе. Ты лежи, сейчас мы с тобой примем лекарство. Не бойся, это лесник приготовил для тебя кое-что. А потом обязательно расскажешь мне, что произошло там, на дороге. Главное, скажи, что это были за милиционеры, от которых ты отстала?»
2: «А, значит, они ушли от волков?» —
1: оживленно воскликнула Аня.
0: «Ну, слава Богу!»
1: «Ты так обрадовалась, девонька, будто они тебе друзья!» Приготавливая чай, укоризненно покачала головой Галина. «Но если это так, то почему ты оказалась не в санях, а позади них? Куда вообще вы направлялись?» И сникла Аня тут же, припомнив все перипетии вчерашнего дня.
0: «Довезли меня в город», — призналась тихо и уже безрадостно, — «в милицию. Дескать, тогда мой тятя, он проповедник Слова Божьего, никуда не денется, обязательно приедет за мной, а они его тут и арестуют».
1: «Так ты у них вроде приманки, что ли?» — всплеснула руками Галина. «Выходит, они тебя в заложницы взяли?»
0: «Выходит, так».
1: «Ну и ну!»
0: «А перед тем, как появились волки, Никита согнал меня с саней», — продолжила Аня.
1: «И это несмотря на то, что второй-то, Кеша, заступался за меня.
0: Так вы их видели, Галина Петровна?»
1: «Нет, Аня, я их не видела. И слава Богу за то, что не видела такую гопоту. Позволить себе так издеваться над девушкой могут лишь самые последние негодяи. А ведь спаслись они тогда благодаря моему другу Афанасию, напарнику по работе. Это он двух волков пристрелил. Ну да ты его еще увидишь, когда он вернется». «Да... Афоний так-то не сильно был доволен, что отвел от них беду. А как узнает теперь, что и почему, будет жалеть еще больше. Ну ладно, об остальном потом договорим. А сейчас давай-ка выпьем вот это. Приподнимайся-ка. Вот так. Угу, так». Аня послушно выпила чай, но от ухи попыталась отказаться. «А нет, детонька, надо!» — строго упредила эту попытку Галина. «Ешь, иначе ни о каком выздоровлении не может быть и речи». И лишь когда Аня, поев, вновь откинулась на подушку, удовлетворенно констатировала: «Вот, это уже совсем другой коленкор. Теперь рассказывай дальше, что и как. Только подожди, я печку немного раскочегарю, чтоб потеплее стало». Энергично пошаровав кочергой в поддувале, она подбросила дров и вернулась к топчину. «Да, совсем забыла. За отцом-то твоим, за Игнатом, еще вчера ушел лесник. Сказал, если случится достать в селе лошадь, то к ночи будут назад. Так что, Анечка, хошь не хошь, а к его приходу мы тебя должны поставить на ноги».
0: «Не подозревая о случившейся уже беде, сказала так, чтобы ее просто ободрить». Но увидев, как глаза Ани навернулись слезами, обеспокоилась. «Что, Аннушка, где болит-то?»
3: «Ноги!» — как-то по-детски жалобно всхлипнула та. «Ноги отнялись еще там, на дороге. Я их не чувствую, не могу встать».
1: «Ну-ка, ну-ка, я погляжу!» —
3: Суетливо вскочила Галина, откинула одеяло и принялась массировать голени и ступни ног, иногда силой заламывая ей пальцы. При этом не сводила с нее глаз, надеясь увидеть болевую реакцию. Но лицо девушки оставалось бесстрастным. Она не чувствовала боли. И зашлось от жалости сердце. Заполнила душу тоскливая безысходность. Теперь уже Галина готова была стонать от бессилия. «Надо срочно везти ее в больницу. Я ничего не могу. Может быть, Афанасий раньше их вернется? Так отвезем, а то до ночи больно уж далеко. Да хоть бы кто-нибудь появился. Ах ты, гос...»
0: И замерла на слове. Потом выдохнула с надеждой. «Господи! Конечно же! Господи, помоги!»
3: Аня с тревогой наблюдала за ней. Потом как-то очень спокойно сказала. «Я все поняла, Галина Петровна. Скажите, это навсегда? Я больше не смогу ходить?»
0: «Ну что ты? Что ты?» Испуганно замахала руками Галина, осознав, что выдала себя своим видом. И, взяв девушку за руку, жалобно зачастила, как будто это ей, а не Ане, нужна была помощь. «Я просто переживаю, что Лесник с Игнатом вернутся очень поздно, понимаешь? А мне хотелось бы поскорее показать тебе специалисту. Лишь он может определить, что с твоими ножками, и поставить диагноз. И чем раньше мы отвезем тебя к такому доктору, тем лучше».
3: «Никому меня не надо везти», — тихо обронила Аня. «Этот врач и сейчас со мной».
0: «Но я всего лишь педиатр, Анечка», — растерялась Галина, приняв ее слова на свой счет. Но тут же поняла, что речь идет о чем-то, или, вернее, о ком-то другом, и непонятно, почему оробела.
3: «Подожди, ты это... ты сейчас о ком?» Спросила, чуть заикаясь. «Кто этот врач?»
0: «Иисус Христос. Он всегда со мной, со всеми теми, кто верит в Него. Он знает и исцеляет наши немощи. И если мне суждено выздороветь, то это может произойти только по Его воле. Потому что Иисус не только о нашем земном здоровье заботится. Тому, кто верит в Него, Он дарит свое спасение и жизнь вечную. Все в Его руках».
3: Аня произнесла это с такой убежденностью, что стало совершенно ясно. Она ни на секунду не сомневается в том, что говорит.
4: «Ну да, конечно, я понимаю», — пробормотала Галина, хотя как раз не совсем представляла себе, что можно сделать без помощи врача, да еще обрести какую-то вечную жизнь. И оттого еще больше растерялась. «Что это за жизнь? Уж не та ли загробная, что высмеивается всеми, кому не лень, а не только атеистами? Тогда почему же эта полуживая девочка так надеется на Иисуса? Откуда в ней столько веры в Него? Ни тени сомнения. Значит ли это, что она знает то, о чем сама Галина даже не догадывается?» И страстно вдруг захотелось вот так же, как Аня, без промедления и оглядки довериться Христу, быть зависимой от Его воли и знать, что Он может спасти и тебя. Спасти. Но от чего? Смутно Галина догадывалась о каком-то религиозном таинстве, о связи человека с Богом. И совсем, кстати, сейчас вспомнила о том, что вчера говорил Афанасий. Да, все правильно. Он говорил о прощении грехов. Только и сам не мог толком объяснить, что зачем следует. Сначала просьба о спасении, потом прощение, или наоборот. Так это или не так? Но она тут же связала эти два понятия. Иисус может спасти от грехов. Это должно стать результатом любого из вариантов. «Аня, какое спасение ты имеешь в виду? И что должен сделать человек, чтобы Иисус подарил ему спасение.
2: Нужно покаяться в грехах, Галина Петровна, и просить Иисуса войти в свое сердце.
4: Да, но для этого надо идти в церковь или хотя бы иметь в доме икону.
2: А что делать нам, тем, кто живет и работает в тайге? Ведь у нас не всегда есть даже крыша над головой.
5: Идти в церковь, Галина Петровна, вовсе не обязательно, потому что мы молимся Богу живому, а не рукотворному изображению из дерева. Господь вездесущ и услышит кающегося человека даже в самой глухой тайге. Вы можете прямо сейчас обратиться к нему с вашей просьбой, и он ответит.
4: Обо мне речь пойдет потом, Анечка. Мне сейчас гораздо важнее, чтобы Бог способствовал леснику с твоим свекром побыстрее добраться сюда.
2: Попроси-ка его, детка, помолись Богу. Тебе это очень нужно. Правда.
5: Именно это я и делаю, Галина Петровна. Я непременно прошу Бога проявить милость, и не только ко мне. Помолитесь и вы со мной.
4: Я попробую.
5: Только я ведь никогда не молилась и отчего-то сильно волнуюсь. Но как смогу, буду повторять за тобой.
2: Вот это и будет молитвой.
4: Слабо улыбнулась Аня, прикрыла глаза и сложила перед лицом ладони домиком.
2: «Отец Небесный, вот мы пред тобою!» Послышался ее шепот. «Ты видишь наши немощи. Услышь меня, рабу твою. Не оставь нас ради милости твоей».
4: Галина, услышав такое обыденное, чисто житейское обращение к Богу, сначала даже немного смутилась. Это вроде бы умаляло величие Господа, низводило его в ранг простого собеседника. Но постепенно слова эти, простые и доходчивые, отыскали путь к самым потаенным задворкам души, и зародилась в ней новая волна благоговения, наполнила ее трепетным смирением и побудила к покаянию. Будто живым откликом на призыв распахнулась душа в желании принять необъятную любовь Христову. В необычайном волнении Галина скользнула на колени с табуретки и, склонив голову, со слезами на глазах стала повторять за Аней ее непритязательную мольбу к Богу. И настал тот миг, когда она незаметно для себя обратилась к нему уже со своей личной просьбой помиловать и ее. Слезы буквально градом катились по ее щекам. «Помилуй, помилуй и меня, Господи!» прерывисто сквозь всхлипы повторяла Галина. «Прости меня, грешную, помилуй и прими к себе!»
2: «Ты все можешь, Господи! Прими ее!»
4: В том же смирении вторила Аня и гладила волосы кающейся Галине. Теперь они как бы поменялись ролями, и уже она оказалась в качестве утешительницы. Эта радость за покаяние едва знакомого человека так захватила Аню, что она забыла о собственной боли и переживаниях, даже о первопричине их молитвы забыла. Забыла об этом, похоже, и Галина Петровна. Так, взявшись за руки друг друга, они в благостном молчании прислушивались каждая к себе, буквально отрешившись от мирской суеты. И не мудрено. Ведь обе только что пережили незабываемые минуты. Одна — покаяние, другая — причастность к рождению свыше новой сестры во Христе.
2: «Аня, у меня такое чувство, будто я искупалась в чистом горном роднике после долгого утомительного пути по пыльной ухабистой дороге», — произнесла наконец Галина Петровна. «Это так благословенно! Откуда это?» «Это потому, что вы заново родились», — улыбнулась Аня и, увидев несколько смущенную реакцию, торопливо пояснила. «Благословение — вот то, что снизошло на вас. Это Иисус осветил вас своим Духом Святым. Это и называется рождением свыше, и об этом говорит самый важный стих Библии. Когда придет тятя, он обязательно расскажет об этом подробнее, да и лучше меня. Ой, да хоть бы он и правда побыстрее пришел». Тут Аня осеклась. «Вы ничего не слышите?»
5: «Я? Нет». Галина даже замерла, напрягая слух.
2: «Постой-ка, постой-ка. Кажется, собака лает. Так и есть. Господи, неужели это лесник вернулся?» В изумлении и даже растерянности обе переглянулись. Столь скорого ответа они, ну, никак не ожидали. А отдаленный, вначале едва слышный лай, быстро приближался. Все еще не веря в такую удачу, Галя кинулась к окошку, и развеялись последние сомнения. Аккурат в этот момент из лесу выбежала Светла и встала посреди поляны, поджидая хозяев. А через минуту-другую в избу вошел Иван в сопровождении гостя, пожилого мужчины, выше среднего роста, крепкого телосложения и с такой же окладистой бородой, как и у лесника. Галина сразу подметила, что чем-то еще, кроме бороды, они были неуловимо схожи. Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Слава Богу за этот день, который дал нам Бог, и мы можем быть все вместе. Я благодарен Богу за эту прекрасную возможность, то, что с магистров я первый, который могу послужить вам, те, которые только поступили, поэтому я очень рад этому, это очень большая честь. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли 15-й псалом. 15-й псалом. Книга Псалтырь, 15-й псалом. Это 573-я страница. Кто с Библиями пришел, можете открыть. Мы прочитаем его весь. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлюю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть час наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось в сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь в жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей и вовек». Когда мы прочли с вами этот псалом, мы все прекрасно понимали и видели о том, что этот псалом был написан Давидом. И Давид, это имя означает возлюбленный. И Давид был и восьмым сыном Иессея, самым младшим в семье, пасущим скот своего отца в Вифлееме. Будучи самым младшим, он был презираем старшими братьями, а также и своим отцом. Из этого мы можем увидеть о том, что когда всенародно известный пророк Самуил посетил дом Иессея, все старшие сыновья пришли, чтобы встретить его, чтобы почтить пророка. А Давид же пас скот своего отца. И Давид казался настолько маловероятным кандидатом среди сыновей Иессея в цари, что его даже не позвали с поля, где он пас скот своего отца, когда все остальные предстали пред Самуилом. И Давид отличался необычайной смелостью и силой, как для юноши, потому что он мог отнять овцу из пасти льва или же и медведя. И при угрозе в жизни для себя он мог просто-напросто убить их. Это говорит о том, что он имел и необычайную силу, которую дал ему Бог, а также упование и надежду, которая была у него на Бога. С такой убежденностью он и выступает против филистимлянина Голиафа и убивает его. Убив в Голиафа, Давид становится национальным героем. Но успех и популярность Давида вызвали к нему зависть и ненависть Саула, что в конечном итоге и привело к изгнанию Давида с земли Израиля. И на протяжении многих лет и Давиду приходилось бегать от преследования Саула до того дня, как он не стал царем в Израиле. Предположительно, на момент написания 15-го псалма и Давид был вынужден скрываться от Саула и оказался на службе у филистимского царя Анхуса. К царю он пришел с 60 воинами, которые постоянно и сопровождали его. Годы скитаний, преследований, опасностей, переживаний послужили тому, что он написал много псалмов, в которых и выразил свое глубокое упование и надежду на Бога. В этот период как раз и был написан 15-й псалом. нам понятна и легко объяснима радость. Когда мы приобретаем какую-то вещь, а особо нас переполняет восторг и радость, когда мы получили какое-то вознаграждение за то, над чем мы с вами не трудились. Нам и легко возрадоваться, когда нас похвалили, почтили, уделили внимание, когда нас окружают благоприятные обстоятельства и доброжелательные люди. Во всех этих обстоятельствах легко возрадоваться и благодарить Бога. Известно ли нам чувство радости в Боге, когда нас окружают неблагоприятные обстоятельства? Вас отвергли родные и друзья. Вы стали ненавидимы, презираемы и гонимы в собственной стране. Вас окружают люди, которые отвергли истинную веру. Вам угрожает смертельная опасность. Но несмотря на все это вышеперечисленное, вы находите радость в Боге. Известна ли нам такая радость? И поэтому на примере 15-го псалма мы можем увидеть четыре причины для радости Давида пред лицом растущей опасности. На примере 15-го псалма мы можем увидеть четыре причины для радости Давида пред лицом растущей опасности. Осознание и применение этих причин и поможет каждому из нас иметь радость в Боге при любых жизненных обстоятельствах. Я хотел бы, чтобы в этот час мы внимательно порассуждали с вами. Чтобы мы внимательно порассуждали с вами над причинами, которые помогли Давиду пред лицом растущей опасности иметь радость в Боге. Итак, первая причина, дающая радость Давиду, это благополучие в Боге. Благополучие в Боге. И мы читаем 1 и 2 стихи 15-го псалма. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». И Давид молитвенно обращается к Богу, потому что Бог является его убежищем. Именно в нем он чувствует себя в безопасности. И Давид воин, человек, отличающийся храбростью и силой, не боящийся ни льва, ни медведя, не боящийся ни Голиафа, этого воина, перед которым он пристал и убил его, а также поставленный царем Саулом над военными людьми, он был военноначальником. А также мы можем увидеть о том, что и находясь и в изгнании, Давид всегда имел подчинение не одну сотню воинов, которые были верны ему. Все вышеперечисленное являлось бы для многих преимуществом, что давало бы им уверенность в безопасности. Но для Давида нет. Ни его храбрость, ни те воины, телохранители, которые были у него. Он не считал это преимуществом для того, чтобы быть в безопасности. И единственное место, где Давид чувствовал себя в безопасности, это находясь в Боге. Единственное место, это находясь в Боге. И находясь перед лицом растущей смертельной угрозы, и Давид, он именно молитвенно взывает к Богу. Видя свою беспомощность, уязвимость, бессилие, он просит Бога, чтобы он защитил его. И Давид говорит, что и Господь есть упование его. И буквально это убежище, которое и дает и надежное место, где можно укрыться. За его пределами опасность сохранялась, но находясь в этом убежище означает,

нарушений в течение дел жизни. И поэтому и Давид буквально говорит: мое добро, спокойствие, счастье не за пределами Бога или же вне Бога, но с Богом в Боге. Это означает, что только Бог один обеспечивает его благополучием. Нет ничего, что и могло бы дать, и нет и никого, кто мог бы предоставить больше, кто бы мог обезопасить Давида. Люди, как в Ветхозаветне, а также и в нынешний век, свое благополучие, благоденствие связывают с добрым вознаграждением в труде. Давид же свое благополучие, свое благоденствие связывал с Богом, которое и зависит от близких отношений с Ним. Братья и сестры, а часто ли мы в своих молитвах и выражаем свою и нужду в безопасности, которую может предоставить Бог? Может быть, мы и надеемся на свою физическую силу, когда идем по улицам нашего города, и находясь в школе, в университете. Может быть, мы и надеемся на свои связи и чувствуем себя уверенно, думая, что если со мной что-то случится, то звонок другу, он поможет решить те или иные трудности. Может быть, мы и надеемся на свои финансы, думая, что если в жизнь придут определенные трудности, с помощью этих финансов я смогу решить те или иные трудности. У Давида все это было в гораздо большей степени, чем у нас вместе всех взятых. Но тем не менее, он говорит о том, что свое благополучие, свою благоденствие он связывает с Богом, но не вне Бога. И поэтому первая причина, дающая радость и Давиду, это благополучие в Боге. Он прекрасно понимал, что его благополучие в Боге, и поэтому от этого он испытывал радость. Вторая причина – это поклонение Богу. Поклонение Богу. 3-4 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным, которые к тебе все желание мое». Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлю кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими. Когда мы с вами читаем 3 стих, то слово «святой» в контексте этого псалма указывает на Божьих людей, принадлежащих Богу. Это относится к праведным израильтянам. Второе же слово «дивные» или же «благородные» описывает их как великолепных, величественных или же высокопоставленных. То есть это слово очень часто используется по отношению к царям, то есть имеющие отношение к состоянию величия или же высокого положения и статуса, которые они имеют благодаря Богу. Именно с этой группой людей псалмопевец отождествляет и себя, и более того, именно с ними он радуется. Слово «желание» или же «восторг» указывает и на то, что приносит удовольствие, наслаждение. Израильтяне, именно с этой группой людей псалмопевец определяет себя. И более того, общение с ними приносит ему радость. Они могут быть в меньшинстве, но они действительно благородные люди. Почему? Потому что они поклоняются Богу. И Давид, он хочет быть с ними. Именно на тот период, как мы уже с вами прекрасно знаем, он жил не в своей стране. Он жил в Филистии у царя Анхуса. Испытывал и нужду в общении со святыми людьми, в совместном поклонении Богу. Что есть главное, или же одно из главных наслаждений, которое доставляло Давиду удовольствие. И несмотря на то, что свои и евреи причинили ему определенную боль и заставили скитаться его, среди них были те люди, которые любят Бога. И Давид искренне называет их величественными. Этим самым псалмопевец выражает важность общины святых. Второе же, когда мы смотрим 4 стих, то здесь говорится о том, что поклонение идолам отвратительно. Если он в 3 стихе выразил свое желание общаться со святыми, с теми, которые преклоняются перед Яхвой, то поклонение идолам отвратительно. И он говорит: пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Именно в 4 стихе и Давид указывает на других.

которыми он не будет общаться. Если в 3 стихе он говорит о том, что я желаю иметь общение с ними, то в 4 стихе он говорит о том, что есть категория людей, с которыми я общаться не буду. Почему? Потому что они последовали ложной религии. И независимо от мотива, были ли они идолопоклонниками с рождения или же стали идолопоклонниками. И он говорит, пусть умножаются скорби, то есть становятся многочисленными. И Давид говорит, чтобы боль становилась многочисленной, то есть это не однократное действие, а процесс увеличивающихся скорбей у тех, кто не поклоняется всемогущему Богу. Он говорит, которые текут к Богу чужому. Еврейское слово, которое переведено у нас как «и текут», буквально означает «приобретать», «оплачивать». Это слово относилось к деньгам, выплаченные из семьи и невесты и во время брака. Это может означать, что какое-то финансовое вложение было сделано в идолопоклонство теми, которые отступили от истинного Бога, чтобы показать преданность ложным богам. И Давид говорит о людях, которые отошли от Бога и приобрели другое божество, чтобы следовать ему. Эта точка зрения заключается в том, что те, кто это сделал, увеличивают свои печали. Те, которые перешли на сторону идолопоклонства, они увеличивают свои печали. Он делает общее наблюдение. Их выбор приносит горести и скорби. Это слово является достаточно и общим, которое и включает как и финансовые и невзгоды, а также может быть какие-то физические или же душевные боли. И Давид же будет отдаляться от них, поскольку он не поклоняется ложным богам. Он не возлагает надежду на ложных богов. И если бы он это сделал, то это было бы видимым свидетельством их власти, достоинств и ценности в жизни Давида. И поэтому он утверждает, что не будет даже называть их имен. Он говорит, не подниму или же не возвышу имен их губами своими. То есть произнесение их имени будет считаться актом уважения. Если бы он произносил или же как-то восхвалял имена языческих богов, это был бы акт их уважения. И произнесение имен их означало признание их суверенности. Отказ от произнесения их имен, и Давид не признавал их божественность, их силу. И он говорил о том, что только Яхве имеет эту силу и эту божественность. То, что он один есть Бог. Когда мы смотрим с вами на историю Израиля, то на протяжении многих лет Бог учил их о том, что именно только одному нужно поклоняться. Только он один достоин чести и поклонения. Когда мы смотрим, допустим, и на видимый такой образ, то мы можем увидеть о том, что когда они путешествовали по пустыне, то Бог даже и в расположении скинии и шатров израильского народа, он показывал о том, что поклонение Богу должно быть на первом месте. Почему? Потому что скиния, она стояла посередине. А шатры и необходимо было ставить не так, как им было угодно, но чтобы вход или выход, он был направлен на скинию. Чтобы, когда человек выходит из шатра, он видел пред собой скинию, которая стоит посередине стана. Это говорит о том, что поклонение Богу, оно должно быть на первом месте. Поклонение Богу, оно должно быть на первом месте. И поэтому давайте вспомним еще одну историю, когда мы читаем книгу Исход, 32 главу. Это печальная страница в истории Израиля, когда они стали поклоняться в золотому тельцу. И именно здесь Бог тоже учит через определенное наказание о том, что поклонению Богу только Он достоин поклонения. И никто иной, только Он достоин славы. И поэтому, когда мы с вами читаем, то мы можем видеть, что это печальная история. Но мы должны понять для себя следующее, что любое идолопоклонство обойдется нам очень дорого. Любое идолопоклонство обойдется нам очень дорого. Когда мы читаем книгу Исход, 32 главу, 3 стих, то там говорится о том, что Аарон, он просил, чтобы Израиль, он отдал золотые серьги для того, чтобы сделать в тельца. То есть они пожертвовали свои деньги.
Второе, идолопоклонство всегда вызовет Божий гнев. Когда мы читаем 32 главу 10 стих, то там говорится о том, что Бог разгневался на то, что сделали они. Когда же мы смотрим на 28 стих книги Исход 32 главы, то там говорится о том, что Божий гнев всегда вызовет или же будет выражен в наказании. Мы читаем о том, что он стал поражать израильтян, которые поклонялись в золотому тельцу, братья и сестры. Идолопоклонство – это когда мы имеем в ком-то или в чем-то больше удовольствия, нежели в Боге. Это не обязательно поклонение каким-то истуканам или каким-то картинкам. Идолопоклонство – это когда мы в ком-то или в чем-то имеем больше удовольствия, нежели в Боге. Это могут быть вполне нормальные вещи, это могут быть вполне достойные вещи. Но если мы связываем свое счастье именно с ними, это идолопоклонство. Если мы о ком-то или о чем-то думаем больше, или же имеем наслаждение больше, нежели в Боге, то этот объект и является идолопоклонством. Это могут быть наши дети, это может быть наш бизнес, это может быть наше тело, наше здоровье. Это могут быть вполне нормальные вещи. И поэтому и Давид говорит о том, что поклонение Богу, оно доставляет ему радость. Итак, братья и сестры, мы с вами рассмотрели две причины, которые помогли Давиду перед лицом растущей опасности иметь радость в Боге. Первая причина – это благополучие в Боге. Он связывал свое благополучие с Богом, и от этого он испытывал радость. Вторая причина – это в поклонении. Ему доставляло очень большую радость поклонению Богу. Я хотел бы, чтобы мы увидели с вами на третью причину – это руководство Бога в жизни Давида. И руководство, когда мы читаем 5 и 6 стих, это в жизненных обстоятельствах. И мы прочтем с вами 5 и 6 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня». Чтобы проиллюстрировать Божью заботу, и Давид использует две метафоры. С земельным наследием и чашей. В первой с земельным и наследием. Именно смысл в том, что владение является источником обеспечения для жизни. То есть, если Бог часть верующего человека, это означает, что он является их собственностью и постоянным источником, обеспечивающих их жизнь. Вторая же и метафора с чашей. То есть в библейском контексте в чаше символизирует судьбу, которая и наполнена или же благословением, или же проклятием. И нечестивый человек и запьет чашу проклятия, которая и содержит в горечь и плач. А праведник и запьет чашу благословения, говорит Писание, данную Богом, потому что ему поклоняется и ему служит. И Господь, он благословит праведника, обеспечивая всем и необходимым. И продолжая, и Давид говорит, что Господь тот, кто обеспечивает безопасностью его жизнь настолько, что благословенны последствия в каждой жизненной ситуации. Потому что Бог распростер свои руки и поддерживает его, чтобы он не упал. И он говорит, ты держишь жребий мой. Буквально это Господь ведет его и как бы поддерживает его, чтобы он не упал. Продолжая тему о земельном и наследии, и Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Это фраза, указывающая на предоставление наследственного земельного удела. Это подобно, как была книга Иисуса Навина, когда именно распределяли определенные участки из земли для того, чтобы люди там и могли жить. И Давид подобен человеку, который получил земельный участок и желает оценить его, насколько он прекрасен и хорош. Оценив свое наследие от Господа, он сделал вывод. Наследие мое приятно для меня. То есть участок и находится на прекрасной земле. И пользование которой принесет благословение. И наследие и является удовлетворительным и приятным. Чем больше он видит тот, если можно говорить, земельный участок, который дал ему Бог, тем больше он убежден, что это самое прекрасное обладание, которое он может иметь. Я хотел бы, чтобы мы увидели о том, что эти слова, и Давид пишет в тот период, когда ему пришлось оставить свою землю и семью, друзей, испытывать чувство оставленности, переживая незаслуженное обвинение со стороны Саула, и смотря на все эти обстоятельства, он
выражает упование на Бога и благодарит Его за этот удел, за эту жизнь, за судьбу. Зная, что Бог использует трудные обстоятельства, желая совершить что-то важное в жизни Давида. А также он говорит, когда мы читаем стих 7, что и руководство через наставление. Он благодарит Бога о том, что Бог руководит и в жизни его через наставление. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». И Давид говорит, что за все благодеяния Бога он будет поклоняться и прославлять Бога. Причиной этому является совет и дисциплина Господа. И Давид, для Давида счастьем было то, чтобы быть наученным и вразумляемым Богом, что оказывало на сердце Давида созидающее влияние. Слово «внутренность» значит «внутренний человек». И поэтому здесь говорится о том, что именно Бог вразумлял его. И вразумление это происходило через молитвы и через размышления над Словом Божьим. Следующее, он говорит о том, что он радуется в Боге, потому что он имеет общение с Богом. Я хотел бы, чтобы мы прочитали стих с 8 и по 11. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого и возрадовалось в сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть тления. Ты укажешь мне путь в жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей и вовек». Я хотел бы, чтобы в этот час мы с вами еще раз просуждали на четвертой причине, которая и помогла Давиду иметь радость в Боге. Это общение с Богом. Это общение с Богом. Когда он говорит, всегда видел я пред собой Господа, мы все прекрасно понимаем, что это не буквально. Но Давид поставил Бога прямо пред собой. Это и указывает, что Господь всегда присутствовал в его мыслях и размышлениях. Это не однократное действие. Это образ в жизни, который и характеризует Давида. Испытывающий сильное и желание созерцать Бога, который дает и Давиду силы, твердость и уверенность. Для Давида Господь был на видимом, почетном месте, который он почитал, пред которым преклонялся. А Бог, в свою очередь, поддерживал и спасал Давида. Это общение в его в жизни, несомненно, исходит от молитв и размышлений над Словом Божьим. И поэтому он об этом не останавливается. И 10, 11 стих, он говорит о том, что общение он будет иметь с Богом не только на земле, но и общение в вечности. Это общение, которое он начал на земле, оно продолжится в вечности. И поэтому он говорит о том, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Слово «ад» – это шеол. Переводится как могила, преисподняя, яма или просто смерть. А иногда значит всего лишь, что тело лежит в могиле. И Давид, будучи ветхозаветным праведником, он говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде. То есть он показывает свою твердую уверенность в том, что после смерти он будет с Господом. И это общение, которое он испытывал здесь на земле, оно будет продолжено в вечности. Поэтому ветхозаветные праведники пребывают и будут пребывать там, то есть с Господом до второго пришествия. И Давид утвердительно говорит о том, что ты укажешь мне путь в жизни. Это путь, на который Давид будет иметь удовлетворенную радость от нахождения пред лицом Бога. На этом пути и довольно обстоятельств, которые приносят ему довольство и духовное наслаждение, которое и Давид будет испытывать, потому что Бог избавляет его от Шаула, и удовлетворенная радость в присутствии Бога будет вечна. И поэтому он благодарит за это Господа. Братья и сестры, и Давид пишет 15-й псалом. Период своей в жизни, когда ему пришлось оставить свою семью, друзей, переживать в чувство оставленности и незаслуженное обвинение и со стороны Саула. И несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, и Давид испытывает радость в Боге.
И Давид приводит четыре причины, которые и помогли ему пред лицом растущей опасности и этих всех неприятностей иметь радость в Боге. И первая причина – это благополучие в Боге. Он понимал о том, что его жизнь, она сокрыта в Боге. Второе – это поклонение Богу. Он был рад иметь общение именно в поклонении Богу. Второе – это руководство Бога в жизни Давида. Он прекрасно понимал, что Бог руководит всем, что происходит в жизни его. И четвертая причина – это общение с Богом. Это общение с Богом, которое он имеет здесь на земле, и это общение, оно продолжится в вечности. Братья и сестры, а доставляет ли, что доставляет нам радость, когда у нас определенные трудности или же переживания? И пускай 15-й псалом будет для нас примером, что когда мы переживаем определенные трудности или опасности, на примере Давида, мы учились с вами радоваться в Боге. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Благословенный Небесный Отец и наш Бог, мы предстали пред Тобой в этот час и благодарны Тебе за Твою любовь и милость, за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты благословляешь нас, Господи. Мы благодарны Тебе за это. Мы просим, молим Тебя о том, чтобы Ты, Господи, присутствовал с нами и благословил нас на этот день, чтобы Ты хранил нас в руке Своей и помог нам быть продуктивными, чтобы использовать этот день для того, чтобы прославить Тебя и для того, чтобы, Господи, имя Твое, оно было возвеличено через нашу учебу, через наши, Господи, жизнь и отношения друг к другу. И поэтому, Господи, мы благодарны Тебе о том, что на примере 15-го псалма Ты показываешь нам, что если приходят определенные трудности, то в чем или в ком мы можем иметь радость. И поэтому, Господи, мы благодарны Тебе за это. И поэтому просим, благослови нас, укрепи нас, чтобы, подобно и Давиду, мы имели радость Боге от того, что Ты, Господи, защищаешь нас, и то, что мы имеем эту возможность преклоняться и служить Тебе. И пусть Тебе будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Ядовитые яйца бабочек. Система самозащиты у животных устроена столь хитроумно, что чем ядовитее самцы одного из видов бабочек, тем выше ценят их самки. В стадии гусеницы самцы этой бабочки предпочитают стручки некоторых бобов. Стручки эти содержат сильный яд, который, как может показаться, не оказывает на гусеницу никакого воздействия. Когда гусеница превращается во взрослую моль и наступает пора спаривания, самец начинает издавать запах, испускаемый этим ядом. Чем больше яда накапливается в организме самца, тем сильнее издаваемый им запах. Самки же предпочитают самцов с наиболее сильным запахом. В период спаривания самец покрывает яйца небольшим количеством яда, и хищники теряют к ним интерес. Поэтому чем ядовитее самец, тем лучше защищены яйца, откладываемые самкой. Исследования показали, что самки этого вида попросту игнорируют неядовитых самцов. Самцы других бабочек, данаид, тоже накапливают в организме яд. Только не бобов, а других растений. Эти растения выделяют яд, спасаясь от вредных насекомых. Бабочка не вредит растению, она пьет яд с уже поврежденных растений. Самки этого вида также отдают предпочтение тем самцам, которые наиболее ядовиты. Оказывается, не только люди отправляются за лекарствами в аптеку. Творец снабдил животных и собственной аптекой, и знаниями о том, как применять созданные им лекарства. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: Фабрика в Голландии печатает 500 тонн стейков в месяц с помощью 3D-принтеров. Чтобы начать процесс 3D-печати мяса, берут биопсию образца стволовых клеток животных в зависимости от желаемого типа мяса. Говядина, свинина, птица и даже в ассортименте представлена рыба. Как мы с вами можем заметить, нормальные продукты все чаще заменяются псевдопродуктами. Молочные жиры заменяют на пальму. Мясо животных заменяют некой распечаткой в 3D. Что еще придумают дельцы? Качество продуктов неукоснительно падает. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира, в том числе развитых. Где-то вообще дефициты создают искусственно. Зачем это делается? Чтобы магазины зависимого человека прощупать, согласится ли суррогат вместо еды есть или нет. Безумие, которое продвигается людьми, не знающими Бога и отвергающими его. В республике Тува, которая находится в составе Российской Федерации, объявлено об учреждении образовательного института, ориентированного на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, под названием Международная Академия Шаманизма. Это событие влечет цель привлечь не только специалистов в этой области, но и туристов и даже иностранных исследователей. Там предложат студентам программы по теоретическим основам шаманизма, практическим аспектам шаманских знаний, много что еще. Учебное заведение позиционирует себя как международное, что подразумевает, что обучение и обмен опытом с представителями различных культур будет. Первый набор студентов запланирован на лето 2024 года. Дополнительно в рамках Академии предусмотрено проведение мастер-классов для туристов, что не только расширит культурно-познавательное предложение, но и способствует распространению знания о шаманских обрядах. Я читаю информацию с сайта региона Тува. Реализация такого проекта может стать значительным шагом в сохранении и популяризации уникального нематериального наследие. Такая интересная информация. Институт шаманизма создается. В собраниях бытует много суждений. Должен ли современный служитель обязательно учиться в семинарии? Мнения разделяются. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Шаманы таких вопросов друг другу не задают. Ведь они считают, что шаманизм передается по наследству. Ему не научишься. Несмотря на это, в ТВ объявили учреждение образовательного института, ориентированного на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, истории шаманизма, обряды и гаданий. Учиться ли все-таки в семинаре, пусть решает каждый сам в соответствии с принципом, записанным в письме римлянам, 14 глава, стих 5. Главное, в другую степь, удаляющую от Бога, не уйти. Такие примеры есть, когда человек считает себя очень умным и начинает искать ошибки и неточности в Библии. Радостная весть от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божье – это хлеб духовный. Это драгоценность, данная Богом нам, людям. Хлеб духовный. В этом хлебе нуждаются все люди. Все люди, которые связали свою жизнь с Господом. Ведь если мы питаемся, мы насыщаем наше тело. Наш живот будет полон, но наш дух будет голодать. Почему? Потому что дух мы не напитаем продуктами. Дух мы можем напитать только живым Божьим Словом. этим духовным хлебом, которым представляется Библия. Не все понимают вопрос о хлебе и драгоценности Библии. Для кого-то это просто книга на полке, кто-то берет ее только в собрание. Но христиане, которые Библию не имеют, которые живут в гонениях, при получении одного экземпляра становятся самыми счастливыми людьми в мире. Счастье, а много ли его надо? Кому-то для счастья нужно получить только лишь одну книгу – Библию. Видео о китайских христианах, которые получили Библию. Вы найдете это видео в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Эти люди стали самыми счастливыми на свете. Это надо видеть. Теперь время подумать нам. Какую роль играет Библия в нашей жизни? Где она находится в свободном доступе? Ведь у нас Библия находится в свободном доступе. В отличие от многих христиан, где Библию иметь запрещено или большие ограничения. Какие у нас чувства к Слову истинного Бога? Что испытываем к Нему, лично мы? Знаете еще, дорогие друзья, что многие христиане не то что одного экземпляра Библии не имеют. Они не имеют вообще ни одного экземпляра, у них нет Библии. Потому что они живут там, где Библию иметь запрещено. Например, это Северная Корея, где за Библию могут дать пожизненное заключение в лагерях, то сослать всю семью. Библию там иметь запрещено. Как быть этим людям? Ведь они такие же верующие, нуждаются в Божьем Слове. Молитесь за таковых, чтобы сам Бог, который есть Слово, наполнил этих людей своим Словом, даже не имея физического экземпляра. Потому что эти люди еще больше нас нуждаются в этой духовной пище от Господа для поддержания их жизни. А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать происходящее и прошедшее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Продолжая тему о ожидании в христианской жизни, прочитаем из первого послания апостола Павла Коринфянам, 1 главы с 4 стиха по 8. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Ожидание, как таковое, является неотъемлемой частью христианской жизни. Здесь апостол Павел говорит о ожидании верующими пришествия Христа. Слово Божье также говорит, что этого блаженного явления ожидает не только человек, но и сама природа, созданная Богом, и которую до неузнаваемости обезобразил человек. Сам процесс ожидания нелегок, но в данном случае блажен. Я сказал «нелегок», ибо как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете вы можете встретиться со случаями, когда свойство ожидания терялось. Наступали дни угнетенные, и ожидающий терял всякую надежду. Это было и с Давидом, и с пророком Аввакумом, который воскликнул: «Доколе, Господи?» Аввакума 1:2. И с другими мужами веры. Но при всем этом, в вышепрочитанных стихах апостол Павел ясно указывает нам на способствующие факторы, дарованные от Бога для поддержания процесса ожидания в христианской жизни. Он говорит о том, что верующие от Бога обогатились всяким словом и всяким познанием свыше. А это познание является способствующим фактором нашему ожиданию. Так, например, мы находимся в процессе ожидания и не выходим из него, зная, что если Бог чего-то пообещал, то Он непременно и сделает. Иакова 1:17. Ибо Он не изменчив. Бог также не изнемогает. Исаии 40:27-31. Бог, ожидая обращения грешников, медлит. И Бог долго терпит до определенного времени, хотя многие считают его долготерпение медлением. Но он в своих обетованиях не приложен, и нам нужно ожидать, ибо они непременно сбудутся. Эти и другие факторы, указанные в Библии, способствуют нашему ожиданию. Полезность процесса ожидания. Верующий находится в положении ожидания, не только укрепляется конечным результатом ожидания, например, ожидая блаженного явления Господа Иисуса Христа, но и сам процесс ожидания является для него благословением. С человеческой точки зрения этот процесс мучителен. Ожидай, ожидай, ожидай и еще раз ожидай. Но Библия говорит нам о том, что таковой процесс дает и нечто положительное в жизни верующего. Таковые, находясь в положении ожидания, приобретают то, что невозможно было бы приобрести другим путем. Например, общение с Господом. Псалмопевец Давид в Псалме 5, со 2 стиха по 4 говорит: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Процесс ожидания благословен в жизни Давида. ибо, находясь в этом положении, он желает предстать пред Богом пораньше, поутру, а не где-то вечером. Или, может быть, на следующий день. И это естественно. Ожидающий делает все возможное с его стороны ускорить общение с ожидаемым. Обещание Богу. Интересно отметить, что в Библии зарегистрированы случаи, когда люди, находящиеся в ожидании долгое время, давали обещания Богу. Тем более, что их обеты были желанны в очах Божьих. Прочитайте всю первую главу из первой книги Царств. Здесь говорится о обете Анны, не имея детей, находясь в ожидании длительное время. Она дала следующий обет Богу. Читаем. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». 1 Царство 1.11. А далее она родила Самуила, который был последним судьей Израиля. В своем пророческом служении Самуил был верен Богу. От него берет начало ряд пророков, передающих письменно Божьи указания. Прославление Бога. Иногда Бог по своей милости и благодати устрояет наш путь таким образом, чтобы мы сразу могли служить во славу Божию. Но иногда нас Бог ставит в положение ожидания, которое нам иногда кажется ненужным и совершенно бесполезным. Апостол Павел, евангелист, муж веры, стремился безотлагательно возвещать благую весть и евреям, и язычникам. Но вот приходит время, когда и он находится в ожидании, казалось бы, ничего не значащем. В книге «Деяния апостолов» 17.16 сказано о Павле, ожидающем своих сотрудников в Афинах, в городе, исполненном всевозможными идолами. И как Писание говорит, апостол возмутился духом при виде всего этого. А далее его путь так устрояется, что он проповедует в Ареопаге. И после проповеди некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар, и другие с ними. О Дионисе существует мнение, что он был членом совета Ареопага. Таким образом, ожидание апостола Павла в Афинах своих друзей дало хорошие результаты во славу Божью. Ожидание духом. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 5 стих. Сам процесс такового ожидания является большим благословением для человека того, кто в Господе, в чьем сердце присутствует Святой Дух Божий. Ибо многие устрояют свой процесс ожидания даже и в религиозной жизни не на благодати Божьей, а на своих якобы добрых делах. Как об этом апостол Павел говорит в предыдущих стихах этой же главы. Таковые находятся в ожидании оправдания пред Богом на основании их дел, или точнее, дел закона. В противовес этому апостол говорит о верующих по благодати Божьей, верующих, которые духом ожидают праведности от веры. Они имеют на это все основания. Ибо, например, Писание о Аврааме так говорит: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4 глава, 3 стих. И далее, в 5 главе, 1 стихе послания к римлянам, апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». В оригинале слово «ожидаем» говорит о страстном ожидании. Оно приобретается пламенными действиями Святого Духа в человеческом духе или во внутреннем человеке, утверждающего всякого верующего, что он есть Дитя Божие. Как об этом и записано в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 16 стихе. И что он, оправдавшись верою в Господа Иисуса Христа, имеет мир с Богом. Именно таковой процесс ожидания Духом является для верующего уже сейчас на этой земле великим даром Божиим. Итак, Бог по своей великой милости не только призывает верующих ожидать чего-то определенного Богом в их жизни, но и способствует ему в этом ожидании и на основании Слова Божьего ясно показывает полезность такового процесса ожидания. Да поможет нам Господь ожидать обещанного от Господа Иисуса Христа и именно ожидать так, как Он желает это видеть в нашей христианской жизни.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: И иудеи знали историю об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае, принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны, утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовые встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещения покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события? Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других, и тем не менее этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. «Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его?» А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? 2. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
2: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил: «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек, лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает

нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов, одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира, он избранный Агнец Божий, он исполнит все жертвоприношения и обряды, он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира». Он свят и непорочен, и даже если он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым. Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи, все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека Иисуса из Назарета. Он — жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он – не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал:

0: сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы и ее силой была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Молитва. Помилуй нас, святый Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Прости нам грехи наши, вечный Божий Сын, воплотившийся в нашей немощи. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты возлюбил нас и своей крестной смертью сделал нас совершенными. Господь Иисус, мы любим Тебя и благодарим Тебя, ибо Ты пришел к нам не как судья, а как Агнец Божий. Мы верим Тебе и верим в то, что Ты взял на Себя грех всех людей в нашей стране. Дай же нам мудрость, чтобы мы смогли всем рассказать о том, что Ты их спас. Аминь. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии, и в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как не сходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания. Совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой — сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. и от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи. Одной из целей Иоанна Крестителя и его служения было познать, что Христос изливает Духа Святого, и проповедовать эту весть всему народу. Иоанн не сохранил это видение только для себя, а возвещал о нем во всеуслышание. Неоднократно он громогласно провозглашал: «Слушайте и внимайте! Господь пришел! Он жив! Он среди нас! Он не пришел губить и осуждать вас! Он полон любви и доброты! Смотрите на этого человека Иисуса из Назарета! Он не просто человек, как мы с вами! Он — Сын Божий, исполненный Духа Святого! Кто исповедует, что Христос — Дух от Бога, тот в то же время исповедует, что Он — истинный Сын Божий!» Проповедуя это, Иоанн Креститель открыл нам цель пришествия Христа — крестить всех кающихся Своим Святым Духом. Бог есть Дух, и Сын Божий — воплощение Божьего Духа. Он — единосущ с Богом, и Ему благоугодно исполнить всех Своих последователей этим Божественным Духом, который есть любовь. Дорогой брат, исполнился ли ты Духа Святого? Пережил ли ты в своей жизни силу Христа? Ты должен знать, что Дух Божий не сойдет на тебя, пока ты не получишь прощения грехов через веру в жертву Христову. Кто принимает прощение грехов от Агнца Божьего, который был заклан, тот исполняется Духом Святым. Сын Божий жив, и Он готов наделить каждого верующего в Нем духовными дарами. Молитва. Сын Божий, живой и святой, ибо Ты смирился ради нас и взял на Себя бремя наших грехов в символическом акте крещения. Мы благодарны Тебе за прощение грехов, которое Ты даровал нам ценою пролития Своей крови на кресте. Мы также благодарны Тебе за силу Духа Твоего Святого, которую Ты даровал нам и всем любящим Тебя. Пробуди многих людей от сна грехов и преступлений и обнови их, исполнив их своей благодатной истиной. Вопрос 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обсудим сегодня с вами текст из Евангелия от Марка, глава 8, стихи с 34 по 36. Читаю этот текст. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Возьмем это место за наш главный текст. Я должен вас предупредить, что данный текст не так уже и простой, как многие дети Божьи думают. Я сравнительно часто встречаю людей, которые совершенно открыты для Бога, для духовного опыта. Это такие люди, которые имеют успех на работе, в своем социальном положении, имеют любимую жену, здоровых детей, но к тому хорошему и доброму, что они имеют, они желают себе еще исполненную смыслом жизнь. Они желают духовного опыта, потому что это должно, так сказать, их жизнь больше укомплектовать. Иногда, когда я встречаю таких людей, то имею с ними хорошую беседу. Они верят, что Иисус Христос мог бы быть тем, который мог бы еще немного поднять престиж их жизни, так сказать, дать им еще следующий бонус, то есть бесплатную прибавку к их жизни, чтобы действительно быть исполненными. Такие люди приходят один раз в то или другое собрание и никогда больше там не появляются. И знаете ли почему? Потому что они очень скоро обнаруживают. Если они начнут жизнь со Христом, то это будет не дополнением к их старой жизни, но это будет концом их старой и началом новой жизни. И это для них камень преткновения. Поэтому тему сегодняшней проповеди я назвал «Внимание! Камни преткновения!» Если Иисус Христос входит в жизнь человека, то это не является улучшением жизни или расширением жизни, но это будет новой жизнью. По этому поводу Слово Божье говорит совершенно ясно и недвусмысленно во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Но, к сожалению, многие верующие этого не понимают и говорят, «Я не нахожу в себе ничего нового, тем более, что я по-прежнему грешу, как и до покаяния». Они совершенно правы, потому что в этом все они видят свою плоть, которая действительно совершенно не меняется. Но в этом все Писание имеет в виду новое творение, которое рождается в человеке при покаянии от нетленного Божьего семени, согласно первого послания Петра 1:23. Так что Иисус не зарубцовывает, не обновляет старую жизнь, то есть нашу плоть, но дает совершенно новую жизнь. Эту цель Иисус не имел в виду посредством своего подвига на Голгофе, потому что плоть человека даже сам Бог не мог изменить. Он не может ее отремонтировать, потому что в ней живет тайна беззакония сатаны. Но когда вопрос идет о покаянии, то многие люди имеют страх перед тем, что с ними может что-то случиться. Апостол Павел формулирует это следующим образом и очень ясно. Он говорит в послании Галатам в главе 2, стихи 19 и 20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». А в послании Колоссянам Павел говорит в главе 3, стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И в послании Римлянам в главе 6, стих 4 читаем. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, быть сораспятым со Христом, умереть с Ним и быть с Ним погребенным, это значит быть по-настоящему мертвым». Как видите, это говорит Слово Божие. А начало новой жизни Павел формулирует следующим образом. «Я живу, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Я со Христом воскрес и обладаю Его силой». Все эти слова являются теми словами, которые я знаю с того момента, как я познал Христа и стал христианином. Это великие слова, но я не сразу познал их глубину. Я думал, как это так? Умер со Христом, но я все еще живу, и тем более я с Ним не погребен. Все это великие слова, но что они означают? Как можно понять умирание ветхого человека и воскресение нового человека, если Иисус говорит «сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее» Матфея 10:39. «Теперь я могу вам сказать, что это следует не мистически понимать, но совершенно экстремально практически. Приведу практический пример или сравнение, чтобы это лучше понять. Если мужчина женится или женщина выходит замуж, то они отказываются от своей прежней одинокой жизни. Это значит, если я женюсь, то должен умереть для своей одинокой или холостой жизни. Я должен ее отрицать, чтобы начать новую супружескую жизнь. Это не всегда так легко. Один мой знакомый рассказал мне по этому поводу о себе, как он это прочувствовал лично на себе. Когда он покупал обручальные кольца, то это были для него самыми трудными днями его жизни. Во-первых, он увидел, сколько они стоят, но с другой стороны, и это было для него самое неприятное, он осознал, что продал свою свободу. Поэтому он почувствовал себя крайне плохо. Оглядываясь назад на это время, продолжает он рассказывать, «Я теперь смеюсь, но тогда мне было плохо, потому что я знал, теперь я должен умереть для своей старой, одинокой, своей холостой жизни, чтобы вступить в супружескую жизнь. А разница между одинокой и женатой жизнью достойна внимания. До вчерашнего дня я находился один в комнате, а сегодня здесь присутствует еще кто-то другой. До вчерашнего дня здесь все принадлежало только мне, а теперь все принадлежит нам двоим. До вчерашнего дня я один вел разговоры, а теперь мои разговоры еще кто-то слушает. До вчерашнего дня я делал то, что считал правильным, а теперь я все обговариваю с моим партнером. Согласна ли она с этим? Это значит, что старый одинокий должен умереть, чтобы объединенный человек мог жить в браке». Конец цитаты. Подобным образом происходит с человеком, когда он начинает жить с Господом Иисусом. Если человек покается и начинает жить со Христом, то он отказывается от своей безбожной или одинокой прошлой жизни. чтобы иметь возможность жить в общении с Господом Иисусом. Это значит, что я должен для Иисуса умереть своей свободной жизни, чтобы иметь возможность вступить с Ним в общение и в объединение. И разница между жизнью со Христом или без Христа точно так же достойна внимания. До вчерашнего дня я так жил, как будто бы Бог вообще не существует. Сегодня я знаю, что Бог со мной и даже во мне живет. Об этом Библия однозначно говорит в отношении детей Божьих. Читаю Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель, то есть жилище, у него сотворим“. До вчерашнего дня, до дня моего покаяния, я ни одной минуты не тратил на то, чтобы спросить, чего Бог хочет. Сегодня я спрашиваю каждый день: «Дорогой Господь Иисус, как Ты желаешь, чтобы я сегодня устроил мое служение во имя Твое, для Твоего дальнейшего прославления?» До вчерашнего дня я отвечал только лично за себя. А сегодня я нахожусь в ответственности и перед Господом Иисусом. До вчерашнего дня я жил, исходя из собственной силы. А сегодня я имею в распоряжении силу Христа через Святого Духа. Это значит, что ветхий, самоопределяющий себя человек должен умереть для того, чтобы новый, зависящий от Христа человек мог жить. Это именно то, что Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 39. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Это не является ограничением или сокращением жизни. Наоборот, своим искупленным Господь Иисус дает расширение жизни, которую мы видим в общении со Христом. С Ним мы имеем не ограничение жизни, но расширение жизни. Вопрос заключается лишь в том, что ветхий человек должен умереть, чтобы новый человек мог жить со Христом. А теперь я хотел бы вам устроить экзамен. Обратимся для этого ко второму посланию Коринфянам, глава 13, стих 5. Там апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». И знаете ли, что здесь является испытанием? Во второй части этого стиха дальше читаем: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» В таком случае вы провалили экзамен. В этом стихе мы имеем экзамен для всех нас. Вопрос испытания заключается в следующем: живу я жизнью самореализации или проведением себя в жизнь? Или же я стремлюсь к тому, чтобы осуществить в своей жизни жизнь Христа? Я называю это великим испытанием. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам 5, стих 15. Этот экзамен или испытание я хочу практически как можно проще сформулировать. Если все то, что мы выше отметили, является большими словами, то я все же боялся, что вы не точно будете знать их истинное содержание. Поэтому я перечислю некоторые права, о которых мы думаем, что само собой можем на них претендовать, но которые нам никто не дал. Наберитесь при этом терпения. К примеру, мы можем иметь веру. Вера является правом на самоутверждение, чтобы я мог определять, куда будет двигаться моя жизнь. Я имею право достичь своей цели, чего бы это ни стоило. Мы это еще называем автономной жизнью. Словом «самоутверждение» происходит в греческом языке от двух слов. От слова «сам» и слова «закон». Это значит, что я являюсь собственным законом. Я определяю, как моя жизнь должна идти. Но вопрос заключается теперь в том, кто дал это право. Ответ гласит «никто». Это мы можем сами решить. Но правом является лишь что-то, что нам дано. Мы думаем также иметь право на общение. Верим иметь право на хороших друзей, иметь супругу, иметь мужа, иметь право на сексуальные удовлетворения, на здоровых детей и так далее. Я имею право быть любимым. И если мне это не удается, то я огорчен или я ухожу в себя. Лично я должен сказать, что я имею огромное преимущество или привилегию. Я имею привилегию в том, что могу иметь любимую жену. Я имею привилегию иметь двух здоровых детей. Но это не является правом, на которое я мог бы претендовать. Если я однажды приду вечером домой, и один из моих детей попал в аварию и при этом погиб, то это очень тяжело. Но при этом Бог не нарушил бы мое право, потому что я не имею права на двух здоровых детей. Это является только моей привилегией или преимуществом, за которое я могу Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на свободу. Мы верим также, что имеем право идти туда, куда мы хотим. Имеем право на то или другое хобби, заниматься любимым видом спорта. И горе тебе, если ты станешь мне в этом препятствовать, тогда ты нарушишь мое право. Впрочем, если кто-то желает иметь хорошие отношения, тогда вы должны забыть о своей свободе. И если вы хотите иметь свободу, то забудьте о хороших отношениях. Но мы часто бываем слишком наивными, чтобы поверить, что мы можем одновременно иметь и то, и другое, или даже иметь на это право. Мы верим также, что имеем право на имущество в нашем обществе. Я имею право на квартиру площадью в 100 квадратных метров, или на дом, или на автомашину. И знаете ли, что обладание этой собственностью очень часто является лишь расширением или увеличением моей персоны? Я хочу себе показать мое имущество, кем я, собственно, хотел бы быть или являюсь. Поэтому мы, мужчины, очень гневаемся, если кто-то поцарапает мою машину. Потому что оно, это имущество, является расширением собственной персоны. Моя жена наблюдала, как одна женщина парковала свою новенькую машину. Она сдавала назад и прилично поцарапала свою машину. Она по этому поводу страшно разгневалась. По всему ее поведению было видно, что она не гневалась бы так, если бы даже сломала ногу. Когда мы жили еще во Франкфурте на Майне и впервые купили новую машину, то через неделю ее уже хорошо поцарапали. Досада была, конечно, великая. Было такое ощущение, что поцарапали наши сердца. Но в это время у нас был в гостях мой старший сын Алекс. Он и говорит: «Вы для чего купили машину? Чтобы на ней ездить или любоваться ею?» На этом мы успокоились. Одна сестра из нашего собрания рассказала нам по этому поводу следующее. «Я всегда думала, что машины царапают молодые люди из хулиганских побуждений. Но к моему великому удивлению, я была свидетелем, как один старый пенсионер занимался таким повреждением машин. Установлено, что старики, которые не могут больше ездить на машинах, завидуют тем, которые ездят на машинах, поэтому они занимаются такими грязными делами. И когда мы смотрим на свою новую поцарапанную машину, то думаем и другим говорим: «Ведь я честным трудом сам заработал и накопил каждый евро». Но такое размышление совершенно не библейское. По этому поводу Слово Божье говорит нам совершенно другое. Во Второзаконии, глава 8, стихи 17 и 18. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Поэтому я могу всем вам сообщить такую новость: никто из вас не заработал в своей жизни ни одного евро, доллара, рубля или гривны. Все, что вы имеете, является для вас подарком. Быть может, вы сами сделали себе глаза и руки? Нет, конечно, они являются для вас подарками. Это является для вас преимуществом, приоритетом, чтобы иметь глаза и руки. Вы сами не заработали ни одного евро, но все это принадлежит Богу. Это Он все подарил вам. А мы думаем, что имеем право. И как только вы поверите, что это ваше право, и что у тебя это заберут, то вы станете либо гневаться, или вы уходите в себя. Как правило, наблюдается одна из этих реакций. Вы верите также в то, что имеете право быть физически здоровыми. Вы верите в то, что имеете право быть динамичными, симпатичными, быть полными жизненных сил. Вы верите также в то, что имеете право иметь здоровых детей. Из такого размышления исходит теология, которая утверждает, что вы должны только достаточно верить в Иисуса Христа. Тогда вы будете всегда счастливыми, радостными и здоровыми. Естественно, я хотел бы постоянно быть счастливым, радостным и здоровым. Это не превратно, чтобы этого желать. Ты будешь ненормальным человеком, если ты этого не желаешь. Но я не имею на это права. В этом заключается разница. Мне уже 83 года, и легче перечислить болезни, которые я не имею. Но тем не менее, я каждый день благодарю Господа Иисуса за такое состояние здоровья, которое я еще имею. С бандажом на колене я с трудом, но еще почти каждый день хожу на прогулку. Но если я завтра по этой причине вообще больше не смогу ходить, то это будет для меня ужасно. Но при этом Господь Иисус не нарушит никакого моего права. Тот факт, что я наслаждаюсь тем или другим, является привилегией, но не правом, на которое я претендовал бы. Вы это понимаете? Большинство проблем и горечи в наших сердцах возникают по той причине, что мы претендуем на право в отношении вещей, которые нам никто не дал. Есть такая книга под названием «Иисус всегда желает, чтобы тебе было хорошо». Это очень любезно, но это не соответствует библейской действительности. Мы верим также иметь право на психическое и эмоциональное здоровье. Это сама по себе великая тема. Поскольку мы верим, что имеем право быть психически и эмоционально здоровыми, то мы слишком спешим осуждать людей, которые нам в этом помешали быть такими, какими мы могли бы быть. В таком случае мы обвиняем родителей, которые нас не такими воспитали, какими мы должны были бы быть. Дальше мы обвиняем также друзей или врагов, братьев и сестер или соучеников. Виноват также мой начальник на работе, что я не такой, каким я мог бы быть. ко мне отнеслись недостаточно внимательно. Меня слишком мало любили, мною злоупотребляли. Поэтому я стал таким, какой я есть. И это действительно так. Мы с вами являемся частично продуктом нашей прошлой жизни. Я думаю, что в этом отношении не может быть никаких возражений. Но с другой стороны возникает вопрос: почему Бог это допустил? В этом вопросе резонирует наше утверждение и наше обвинение. «Боже, я имею на это право, а ты нарушил это право, поэтому я огорчен и гневлюсь и утопаю в самосострадании, потому что ты не дал мне этого права быть эмоционально здоровым, и иметь друзей является для нас приоритетом. Я имею привилегию быть наполовину психически здоровым». Но некоторые люди так или иначе будут в этом сомневаться. Я благодарен за это, но не имею на это права. Я знаю таких людей, которые всей своей жизнью, всем сердцем служили Господу на миссионском поле, а теперь при своей старости их рассудок помутился. В их рассуждении наблюдается даже безбожие. Не потому, что они этого сознательно желают, но потому, что их разум помутился. Частично они имеют тяжкие телесные искажения. Нарушил ли Бог в таких случаях какое-либо право? Нет, мы не имеем на это право. В лучшем случае мы имеем на это привилегию, за которую мы можем Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на комфорт и удобство. Я имею право чувствовать себя хорошо. Я имею право поддерживать в своей квартире или в бюро правильную температуру. Это мы особенно замечаем в бюро. Один сотрудник открывает окно, а другой его закрывает. При третьей такой манипуляции некоторым сотрудникам внутренне становится жарко. Натянутая обстановка возникает на основании нашего мышления. Я имею на это право. Вместо того, чтобы мы научились познавать, я имею так много привилегий, но не прав, за которые я должен благодарить. А для этого нужна молитва. Мы верим также, что христиане имеют большое право на признание. Допустим, что я сделал в собрании какое-то хорошее дело для общего пользования, но никто не приходит ко мне и не поблагодарит за это. Ведь я же имею право на признание, но никто за совершенное дело не поблагодарил меня. В таком случае мы обычно думаем: «Поэтому в следующий раз я ничего не буду делать». И знаете ли вы, откуда это приходит? Если мы верим, что имеем право на признание. А некоторые христиане думают, если они сделают что-то хорошее, то даже деревья должны в ладоши хлопать. Я хотел бы вам сказать, чтобы вы всегда признавали людей, особенно верующих в собрании. И если вы являетесь руководителем собрания, то вы несете перед Господом Иисусом особую ответственность признавать людей, чтобы их ободрять как Божий слуга. Как руководитель собрания ты являешься всего лишь слугой. А если ты можешь быть большим слугой, то это большая привилегия, чтобы ободрять других, чтобы ты делал то, что ты должен делать. Я постоянно претендую на признание, но если мне один раз не окажут признание, хотя бы в том, что мою фотографию не поместят в газете собрания за какую-нибудь выполненную работу, то я могу, тем не менее, полностью расслабиться и быть спокойным, потому что никто не нарушил мое право. Для меня это было привилегией, но не правом. Большой темой среди христиан является также тот факт, что мы верим, что имеем право на понимание. Мы верим в то, что имеем право быть всегда понятыми, У христиан в этом вопросе дело обстоит особенно ужасно. Они верят, что имеют право быть понятыми без сообщения о своих проблемах. И что в этом случае? Другие должны их проблемы определять на нюх? В нашей местности часто бывает так, что некоторые верующие переходят из одного собрания в другое и говорят: «Там меня не поняли». Тогда их спрашивают: «Ты по меньшей мере сообщил там о своих проблемах?» Он отвечает: «Но меня там никто не понимал, и никто не видел, как мне плохо». Поэтому очень важно, чтобы руководящим братьям мы сообщали о своих проблемах. Мы должны научиться говорить. А с другой стороны, мы должны иметь в виду, что мы должны проявлять или показывать понимание. Возможно, что некоторые вещи мы должны научиться с помощью контакта или идти навстречу с людьми и их спрашивать, как у них дела. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.